0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди.

0: партнер вечерней программы. «Картина дня». Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Беларусь нацелена расширять сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма этой страны Виджитой Хиратом. Дипломатическим отношениям двух государств уже более 25 лет. По итогам 2025 года товарооборот между странами составил свыше 23,5 миллионов долларов. Пока цифры нельзя назвать рекордными, однако серьезный потенциал для роста есть. Одним из важных шагов стало подписанное накануне соглашение о воздушном сообщении. По сути, это база для будущих регулярных рейсов, а значит, новые возможности для бизнеса, туризма, образовательных обменов и более тесных контактов между странами. Экономика при этом остается фундаментом партнерства. Беларусь готова развивать совместные проекты в разных областях, от промышленности до сельского хозяйства.
2: Господин министр, рад с вами встретиться сегодня. Есть о чем поговорить. Если характеризовать наши отношения, то должен сказать, что у нас с вами давние отношения, и мы друг друга хорошо знаем. Но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одному-двум позициям товарной группы, мы хотели бы с вами расширить наше сотрудничество. И я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки. Что касается вашего государства, мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя, как недавно сказал наш министр, дорожную карту, план наших взаимоотношений, определились в сфере экономики, что нам надо от вас, а вам, что надо от нас. Экономика – это база любых отношений, поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердые, хорошие отношения. У нас машиностроительная страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Думаю, что вам будет интересен наш опыт и в области промышленности в области сельского хозяйства. Все, чем мы богаты, вы можете располагать, вы можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться. Но план наших отношений, пусть он будет из 3-4 пунктов, неважно, но его надо иметь для того, чтобы мы имели определенные цели, к которым мы вместе с вами будем стремиться. Еще раз благодарю вас за этот визит, за ту возможность, которую вы будете иметь для того, чтобы ознакомиться с нашими возможностями. Шри-Ланка – страна в Азии, которую мы хорошо знаем, и мы хотели бы развивать наши отношения.
1: Шри-Ланка, которую по праву считают одним из мировых центров добычи драгоценных камней, рассматривает Беларусь как возможного партнера в этой сфере. В стране добывают десятки видов минералов, включая знаменитые цейлонские сапфиры, рубины и александриты. Именно это направление может стать еще одной точкой роста в развитии двустороннего сотрудничества. В свою очередь, ланкийская сторона рассчитывает на то, что сможет нарастить поставки машиностроительной, сельскохозяйственной техники, удобрений из Беларуси. Важное место в сотрудничестве двух стран занимает сфера образования. Сегодня в белорусских университетах обучается более 2600 студентов из Шри-Ланки. Причем для самой южноазиатской страны это не просто статистика. Белорусское образование, особенно медицинское, давно стало заметной частью подготовки местных специалистов. Новый меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования должен еще больше укрепить эту связь. Больше подробностей читайте на сайте SBBY и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Минский тракторный завод расширяет торгово-экономическое сотрудничество с Индонезией. Производственные мощности белорусского промышленного гиганта оценила зарубежная делегация из этой страны под руководством координирующего министра по экономическим вопросам. Зарубежным партнерам представили масштабный модельный ряд бренда «Беларусь». В фокусе внимания – техника для любых задач, от мощных тракторов до компактных газонокосилок и мотоблоков, отметил заместитель гендиректора по маркетингу Минского тракторного завода Александр Казакевич.
3: есть тенденция, которую подтвердил господин министр, в реорганизации сельского хозяйства и в создании больших сельскохозяйственных кооперативов с большим количеством площади земельных участков обрабатываемой земли, где та техника, которую традиционно Минский тракторный завод производит, и та техника, которая является визитной карточкой, нашим основным продуктом может быть востребована. Именно поэтому определенная вот эта тенденция, вот эта информация вселяет оптимизм, и мы попробуем максимально предметно отработать вот это направление.
1: Гостям рассказали о сферах применения машин, их выносливости и высоком уровне локализации производства. МТЗ стал главной площадкой для демонстрации аграрного потенциала страны. Свои передовые разработки здесь также презентовали холдинги «Гомсельмаш», «Бобруйск-Агромаш» и «Литсельмаш». Индонезийские партнеры ознакомились с богатой историей завода, который за 80 лет работы выпустил более 4 миллионов тракторов и прочно закрепил за собой статус ведущего мирового производителя сельхозтехники. Белорусские лесхозы в 2026 году планируют закупку в Китае 10 линий лесопиления. Как рассказал министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик, каждый год лесное хозяйство страны осуществляет переработку 4 миллионов кубометров деловой древесины. Около 1 миллиона кубометров пиломатериалов идет на экспорт. Оборудование из Китая, как он отметил, является менее энергоемким, расходуется меньше сырья. Белорусская сторона уже приобрела первые 2 линии лесопиления. Станки направят в Пинский лесхоз, затем в Брестский. Глава Минлесхоза отметил, что в отрасли идет модернизация, производится замена линий лесопиления на более производительные. В ближайшие 2 года планируется установка минимум 2-3 новых линий в каждой области. Развитие промышленного, культурного, туристического потенциала, новые контакты и договоренности. Могилев принимает международный экономический форум «Мельница успеха». В 16-й раз он собрал представителей предприятий, бизнес-кругов, специалистов в области маркетинга, а также дипломатов зарубежных стран, чтобы определить направление дальнейшего сотрудничества в области импортозамещения, выпуска инновационной продукции и совместных проектов. В общей сложности в форуме принимают участие 1500 человек. Как отметил руководитель представительства Нижегородской области в Беларуси Андрей Дудкин, уже есть определенные договоренности.
4: Мы уже договорились о конкретных датах и о конкретных предприятиях, с которыми мы намерены обсудить вопросы дальнейшего возможного сотрудничества плодотворного. Причем это предприятия абсолютно из разных отраслей. Заинтересовало предприятие, производящее климатические установки с учетом развития IT-инфраструктуры и ЦОДов, которые сейчас активно развиваются. Плюс ко всему есть там наработки данного предприятия по оборудованию для мясоперерабатывающей промышленности, для химической, то, что нам важно. Надеюсь, что мы найдем здесь очень хорошие контакты и плодотворное сотрудничество.
1: В программе Международного экономического форума B2B-переговоры, презентация товаров, работа тематических секций, также награждение победителей конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2025 года. Формирование современной системы здравоохранения союзного государства обсудили в Минске. Участники 85-го заседания постоянно действующего семинара при парламентском собрании рассмотрели достижения и актуальные вопросы белорусской и российской медицины. В центре внимания – демографические вызовы. Обе страны сохраняют низкую младенческую смертность и успешно борются с инфекциями. Особый акцент сделан на цифровизации, внедрении электронных медкарт и искусственного интеллекта. Парламентарии высоко оценили белорусскую модель здравоохранения, доступность медицины для каждого жителя, развитую сеть ФАПов. Также обсуждали социально-правовую защиту врачей и роль молодых специалистов. В Беларуси и России один из самых низких показателей младенческой смертности, как отметила заместитель председателя комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению Елена Перминова, удерживать хорошие позиции в этом направлении помогают современные перинатальные центры, которые функционируют как в Беларуси, так и в России.
5: Вы знаете, мы можем говорить о том, что у нас и Российская Федерация, и белорусская сторона достигли очень хороших показателей медицины. И в первую очередь это касается младенческой смертности. Мы находимся на самых низких показателях. Это как раз говорит о том, что у нас очень хорошо развито это направление в медицине. Строятся современнейшие перинатальные центры. Я знаю, что я была в нескольких в Минске. Я знаю, что у нас и в Российской Федерации в каждом субъекте есть такие современнейшие перинатальные центры. Вот это нам позволило добиться таких результатов. Но, безусловно, проблем еще очень много. Поэтому как раз семинар был посвящен тому, чтобы обсудить все насущные проблемы, которые есть те вопросы, которые нас интересуют. Мы как раз в нашей комиссии по здравоохранению сформировали себе план для того, чтобы эти вопросы мы обсуждали в течение периода, который мы будем работать, и надеемся выйти на новые достижения в области здравоохранения как Российской Федерации, так и в Республике Беларусь.
1: Трендом современной медицины остается цифровизация. Многие решения разработчиков в эти дни представлены на Международном форуме здравоохранения Беларуси 2026. Электронный больничный появится в Беларуси в 2027 году. Его уникальность в том, что она объединяет все имеющиеся учреждения здравоохранения, начиная от фельдшерско-акушерских пунктов и заканчивая республиканскими научно-практическими центрами. Эта система позволит облегчить жизнь рядового врача и упростить ряд административных процедур для пациента, заявил директор Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский.
6: Электронный больничный в настоящее время также находится в нашей разработке, совместной разработке, где заказчиком выступает Министерство здравоохранения. И учитывая, что это такое межведомственное событие, большой объем работы проводится совместно с Министерством труда, и мы планируем, что в 2027 году уже можно будет получить практические результаты этой совместной работы.
1: Объем рынка интернет-площадок в Беларуси за 2020-2024 годы вырос в 28 раз, подсчитали в март. Потребители все больше доверяют интернет-торговле. Это связано с сервисом, удобством, логистикой, большим количеством пунктов выдачи. По данным торгового реестра, с 2021 по 2025 годы количество интернет-магазинов увеличилось в 2,6 раза, почти до 26,5 тысяч. Это цифры на 1 января 2026 года. В розницу через интернет торгуют 16 800 субъектов хозяйствования. За 2021-2024 годы удельный вес розничного товарооборота интернет-магазинов вырос вдвое и составил 11,7% в общем объеме розничной торговли. Превышение нормативных сроков выполнения капитального ремонта жилых домов быть не должно. Это подчеркнул заместитель премьер-министра Александр Терехов. Он принял участие в заседании Гомельского облсполкома, где рассмотрели вопрос социально-экономического развития региона в январе-марте. Александр Терехов сделал особый акцент на работе с населением в рамках службы 115. Он обратил внимание, за первый квартал по региону фиксируется рост количества заявок, претензий, в том числе касающихся нарушения сроков исполнения, заявок по ямам на дорогах. Особое внимание он обратил на капитальный ремонт жилья и подчеркнул, что превышение нормативных сроков выполнения работ должны быть исключены.
0: Картина дня.
1: Беларусь предлагает начать переговорный процесс по Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке в сентябре в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Максим Рыженков в тематической статье «Почему Евразия не может ждать? Хартия для нашего времени», текст которой размещен на сайте ведомства. В публикации отмечается, что Беларусь и Россия, как соавторы инициативы, подготовили конкретную дорожную карту для перехода от обсуждения к формальным переговорам. Эта дорожная карта изложена в неофициальном документе, который был передан евразийским партнерам. Глава МИД подчеркнул, что Евразия нуждается в новой архитектуре безопасности, основанной на неделимости безопасности, взаимном уважении и подлинном партнерстве. Евразийская хартия многообразия и многополярности – это средство построения такой архитектуры, и сентябрь 2026 года в Нью-Йорке – это момент, чтобы начать процесс. Делегация Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси, возглавляемая Александром Вольфовичем, приняла участие в состоявшейся в Бишкеке 21-й встрече секретарей Советов Безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В ходе мероприятия стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности и стабильности на пространстве ШОС, определили дальнейшее направление развития сотрудничества и совершенствование механизмов взаимодействия государств-членов организации по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, торговле людьми, незаконной миграции и другим видам транснациональной организованной преступности. Также отметили необходимость координации усилий по обеспечению безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Глава белорусской делегации акцентировал внимание коллег на стремительном и негативном развитии ситуации в мире и необходимости построения новой системы международной и региональной безопасности. В этом контексте белорусская делегация озвучила ряд предложений, направленных на совершенствование комплекса мер борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также разработку совместных решений по укреплению взаимодействия в сфере международной информационной безопасности. Украина и Литва договорились о совместном производстве беспилотников в рамках инициативы «Дрон Дил». Как сообщает «Балтньюз», сделка направлена на укрепление обороноспособности обеих стран. Подписи под документом поставили Зеленский и Науседа. Украина в последние годы активно наращивает производство и экспортно-технологическое сотрудничество в сфере дронов. Киев делает ставку на развитие совместных проектов с европейскими странами для расширения выпуска разведывательных и ударных беспилотников. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в Сейм заявление об отставке. Вместе с ней уходит все правительство. Еще накануне партнеры по правящей коалиции заявили, что не поддерживают Силиню. Перед главой Кабмина стоял выбор – либо добровольный уход, либо процедура вотума недоверия в Сейме. Она выбрала первый вариант. Политический кризис, назревавший внутри коалиции последние дни, достиг своего пика. Конфликт обострился после того, как премьер-министр объявила об освобождении от должности министра обороны страны. Поводом послужили инциденты с упавшими в Латвии дронами. Глава военного ведомства взял на себя ответственность за произошедшее и призвал не допустить втягивания армии в политические игры. Между тем, в мае в Латвии пройдет более 10 военных учений разного масштаба и специализации. В них примут участие более 7 тысяч военных, не считая иностранных. Известно, что, например, в данный момент на территории Латвии проводится сразу несколько маневров. Самые крупные из них – «Хрустальная стрела» и «Весенний воин». В ближайшие дни в Прибалтийской республике состоятся учения сил спецопераций «Троянские следы». В них примут участие подразделения НАТО и ряда европейских стран. Подобные военные активности на территории соседних с Беларусью стран еще не бывало, особенно с учетом бесконечных учений в Литве и Эстонии. ЕС готовится к войне руками прибалтов. Такую точку зрения высказал военно-политический аналитик Александр Тиханский.
7: Мы всегда прекрасно знали, что да, Европой правят внуки, где-то вот даже не внуки, а и дети, как мерц нацистов и коллаборационистов. Это мы понимаем. То же самое происходит и в Прибалтике. Но как это обеспечит идеологический рост военных расходов, агрессивную риторику и так далее? Мы восточный фланг НАТО на сегодняшний день не так себя позиционирует, и нам угрожает Россия. Ну, а сейчас уже и Беларусь. Ну, все угрожают. Вопрос в том, как это взять за этот счет, это монетизировать. Первое, это монетизация, конечно же. На все вещи, которые в военном плане сейчас происходят, монетизация идет за счет Европы. Дополнительные деньги всегда нужны. И все вещи, которые происходили, действия, понимаете, скажем так, русофобские действия, действия против празднования Дня Победы и так далее, они просто, это уже выход. Это результат той политики, которую проводят прибалтийские страны. Им это надо обеспечить идеологически, и они это будут.
1: Белый дом подвел итоги переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Встречу назвали «хорошей» и уточнили. Обе стороны согласились, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, а Ормузский пролив должен оставаться открытым для поддержки свободных поставок энергоносителей. В Вашингтоне также отметили, что Пекин выразил интерес к увеличению закупок нефти у США, чтобы снизить зависимость от ситуации на Ближнем Востоке. Председатель КНР дал понять, что Китай против милитаризации пролива и попыток брать плату за проход танкеров. Кроме того, стороны договорились укреплять экономическое сотрудничество. Сам Трамп во время встречи с китайским лидером заявил, что для него честь быть другом председателя КНР Си Цзиньпина. Считает ли Си Цзиньпин своим другом американского президента? Этот вопрос адресовали СМИ официальному представителю МИД Китая. Прямого ответа Го Цзякунь не дал, но рассказал, на чем были сконцентрированы лидеры на переговорах. Стороны достигли консенсуса относительно нового видения построения конструктивных китайско-американских отношений, основанных на стратегической стабильности. Конструктивная стратегическая стабильность должна представлять собой позитивную стабильность с упором на сотрудничество, прочную стабильность с умеренной конкуренцией, постоянную стабильность с управляемыми разногласиями и долгосрочную стабильность с обещаниями мира. Китай готов сотрудничать с США для воплощения этого нового видения китайского китайско-американских отношений, отметил Го Цзякунь. Внимание журналистов особо привлекло приветственное рукопожатие Трампа и Си, которое длилось 14 секунд. Президент США попытался использовать фирменный трюк, потянув руку Си на себя, чтобы показать доминирование. Но китайский лидер проявил стальную выдержку. Си Цзиньпин жестко зафиксировал руку и не позволил Трампу перехватить инициативу. Сотрудники ЦРУ провели обыск в офисе директора национальной разведки Тулси Габбард. У нее были изъяты ящики с материалами, в том числе досье, которое касается убийства Джона Кеннеди, а также спецпроекта МК-Ультра. Их политик планировал опубликовать и сделать общедоступными. Республиканцы уже грозят ведомству повесткой и требуют в течение ближайших 24 часов передать изъятые документы Конгрессу. Эти файлы – только часть документов, которые союзники Трампа добиваются рассекретить в связи с широко известными теориями заговора. Среди других документов, которые они стремятся обнародовать, материалы об убийствах Мартина Лютера Кинга-младшего, а также файлы, связанные с Эпштейном. Ситуация со взятием под стражу бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака стала сигналом Владимиру Зеленскому от западных стран, пишет РИА Новости со ссылкой на Берлинер Цайтунг. В публикации сообщается, что некоторые из наблюдателей рассмотрели в подобных шагах давление со стороны Соединенных Штатов. Иные полагают, что речь идет о европейских игроках и ориентированных на Запад антикоррупционных сетях, желающих принудить Зеленского к реформам. Автор статьи, ссылаясь на СМИ Украины, подчеркивает, что ситуация с Ермаком – последнее предупреждение Зеленскому. Наряду с этим, как указывается, в процессе может принимать участие украинская элита, надеющаяся на скорейшее завершение конфликта и обвиняющая Зеленского в препятствовании переговорному процессу.
0: Картина дня.
1: Шестой форум медийного сообщества Беларуси принимает Гродно. В числе участников более 700 человек. Это представители госсми, идеологической вертикали, блогосферы, журналисты и ведущие эксперты в сфере медиакоммуникаций из всех регионов страны. В этом году мероприятие проходит в обновленном формате. Для представителей всех регионов страны обзорные экскурсии по главным предприятиям региона, а также знакомство с образовательным потенциалом областного центра. В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы молодые журналисты встретились с министром информации Дмитрием Жуком.
8: С удовольствием прихожу к молодым ребятам. Две причины. Первая. Они очень естественны. Они говорят так, как думают и так, как чувствуют. Это очень важно понимать, знать. Второе. Именно они будут завтра жить в нашей стране. Именно для их жизни наше поколение делает то, что может и то, что считает важным и нужным. И вот самая важная задача от этих встреч – это обеспечить ту преемственность, чтобы плодами наших трудов, точно так же, как мы когда-то встали на плечи наших дедов, которые восстанавливали страну после страшной войны, а перед этим победили в этой войне, и дальше шло развитие нашего общества. Именно эволюционно, преемственно. Вот основной мотив этих встреч. А второе – это, конечно, почувствовать, что ребят волнует, что ребят интересует, для того, чтобы, возможно, каким-то образом, а, помочь им разобраться, б, скорректировать наши действия.
1: В пятницу – основной день медиафорума. Участники на пленарном заседании обсудят вызовы современной журналистики, приоритеты развития медиасферы, информационную безопасность и трансформацию медиаресурсов. Также будут названы имена 75 победителей и лауреатов 22-го национального конкурса «Золотая литера». Сотрудниками МВД при силовой поддержке отряда спецназначения «Витязь» задержан 21-летний житель Витебской области. Установлено, что фигурант придерживался националистических и протестных взглядов. Как рассказал представитель ГУБ ОПК МВД Беларуси Владимир Горегляд, в соцсетях мужчина оставлял комментарии и изображения о причинении вреда ветеранам Великой Отечественной войны, так как считал, что в их действиях не было подвига.
9: Сотрудниками 3-го управления ГУБ ОПК МВД при силовой поддержке отряда спецназначения «Витязь» внутренних войск МВД задержан 21-летний житель Витебской области. Установлено, что фигурант придерживался националистических и протестных взглядов. В соцсетях оставлял комментарии и изображения о причинении вреда ветеранам Великой Отечественной войны, так как считал, что в их действиях не было подвига. Также размещал фотоизображение с портретом Гитлера в интернете с целью героизации его личности. Возбуждено уголовное дело за умышленные действия, направленные на разжигание социальной вражды или розни. Фигурант дает признательные показания.
1: МВД Беларуси предупреждает об ответственности за пропаганду нацизма и распространение экстремистских материалов в любой форме. Противозаконные действия немедленно пресекаются, а виновные наказываются по всей строгости закона. Дорожная разметка будет видна. С 2026 года власти повысили требования к подрядчикам по качеству краски, чтобы она выдерживала весь сезон. Кроме того, впервые разметку будут наносить два раза в год, буквально краску на краску. Это не позволит ей впитываться в асфальт и сохранит ее видимость в зимний период. По 20 мая госавтоинспекция проводит республиканское профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности грузовых перевозок. Особое внимание уделено профилактике нарушений и ДТП, совершаемых с участием грузовиков с прицепами. Подробности рассказал первый заместитель начальника Главного управления ГАИ МВД Андрей Гаркуша.
10: За 4 месяца текущего года по вине водителей большегрузных автомобилей зарегистрировано 126 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек погибло и 129 получили ранения различной степени тяжести. Напоминаем водителям грузовых автомобилей о необходимости контроля за размещением и состоянием перевозимого груза, в том числе техническим состоянием транспортных средств. При выявлении нарушений, связанных с допуском перевозки неисправного транспорта, должностные лица будут привлечены к административной ответственности. Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать установленные правила.
1: Финал республиканского конкурса «Семья года» пройдет в этом году в формате телешоу. Такой анонс сделал министр труда и соцзащиты Андрей Лабович на областном семейном празднике «Беларусь – это мы» в Гомеле, посвященном Международному дню семьи. Желающих принять участие в нем с каждым годом становится все больше. Мы видим, что он действительно востребован и помогает пропагандировать тот образ жизни, который ведут наши многодетные семьи-участники. Они активны, всегда задействованы в общественной жизни, творческих и спортивных мероприятиях. Конечно, задача государства – поддерживать такие семьи, подчеркнул Андрей Лабович. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко накануне встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом. Президент отметил, что Беларусь – страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством, и Шри-Ланке могут быть интересны соответствующие сферы. «Всем, чем мы богаты, вы можете располагать. Можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться», – сказал президент. Глава внешнеполитического ведомства Шри-Ланки, в свою очередь, поблагодарил белорусского лидера за возможность встретиться и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Шри-Ланка готова поставлять драгоценные камни в Беларусь и закупать технику и удобрения. Об этом по итогам встречи с главой белорусского государства журналистам заявил министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Хират. Среди возможных направлений взаимодействия глава внешнеполитического ведомства Шри-Ланки назвал поставку драгоценных металлов на обработку в Беларусь. Отмечу, Шри-Ланка является одним из мировых лидеров по добыче и экспорту драгоценных камней. Особенно эта страна знаменита сапфирами и рубинами. Участники 6-го форума медийного сообщества Беларуси «Медиа-среда сегодня» проходит в Гродно. Накануне участники ознакомились с промышленным и туристическим потенциалом города. Форум объединил более 700 участников. Это представители государственных СМИ, идеологической вертикали, блогосферы, будущие журналисты, ведущие эксперты в сфере медиакоммуникаций. Уже сегодня участники обсудят вызовы современной журналистики, приоритеты развития медиасферы, информационную безопасность и трансформацию медиаресурсов. Также сегодня разрешится главная интрига. Будут названы имена победителей и лауреатов 22-го национального конкурса «Золотая литера». Финал республиканского конкурса «Семья года» пройдет в этом году в формате телешоу. Такой анонс сделал министр труда и соцзащиты Андрей Лобович на областном семейном празднике «Беларусь – это мы» в Гомеле, посвященном Международному дню семьи. Желающих принять участие в нем с каждым годом становится все больше. Мы видим, что он действительно востребован и помогает пропагандировать тот образ жизни, который ведут наши многодетные семьи-участники. Они активно всегда задействованы в общественной жизни, творческих и спортивных мероприятиях. Конечно, задача государства – поддерживать такие семьи, подчеркнул Андрей Лобович. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США – 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 9, в Гомеле 10 градусов тепла, в Гродно и Бресте плюс 12. Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер «Компания Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.
1: Реклама. Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
0: Это программа «Настоящая жизнь» на Альфа-радио и на женском радио. В студии традиционно Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. Оля, привет!
2: Привет, Вадим!
0: Ну что, говорим о темах, которые волнуют каждого из нас, и, конечно же, о темах, которые касаются нашей настоящей жизни. Вот, кстати, говорить будем сегодня, наверное, о теме, которая не просто сложна, а которая, в принципе, на мой взгляд, это такая, знаешь, основа нашей жизни, потому что все, что мы делаем, все, для чего мы работаем, к чему мы стремимся, это все равно в итоге, конечно же, для нашей замечательной семьи. Напомню, что Международный день семьи отмечается 15 мая, если не ошибаюсь.
2: Я хочу поздравить все семьи, потому что действительно потрясающий праздник. И начать хочу с вопроса. Ну, поскольку, Вадим, мне кажется, ты вот точно можешь ответить на этот вопрос. Ты просто как отец троих прекрасных сыновей точно можешь ответить на этот вопрос. Мне этот вопрос задают на протяжении, наверное, вот последних двух дней постоянно.
0: Давай,
2: да?
0: Рассказывай, что за вопрос.
2: Зачем человеку семья?
0: Очень сложный вопрос. Но ты знаешь, мне кажется, то, что касается семьи, у каждого мотивация своя. Вот есть люди, я к себе к таким отношу, я даже не представлял, что может быть по-другому. Вот я даже не думал не то, что зачем семья, да, а в принципе вот, наверное, с моего детства, с моего рождения, там, как-то когда я взрослел, у меня даже не было каких-то сомнений, что может быть жизнь складываться по-другому. Семья для меня, вот даже как бы вопрос зачем, ну, я наверное, не отвечу зачем, но я просто скажу, что семья тире равно это вот как бы моя жизнь. По-другому я как бы даже не представлял, не видел.
2: Но видишь, заставляет задуматься, да?
0: Да,
2: и ты сразу ищешь какой-то фундамент. Вот на чем должна строиться эта семья, и что для тебя семья, почему это фундамент? Мне кажется, этот вопрос нужно задавать нашей молодежи.
0: Это точно.
2: Вот я точно поняла, потому что они все говорят, мы не хотим там семью. Ну, не все, ну, некоторые. Мы не хотим семью и так далее. Вот мне кажется, вопрос, зачем человеку семья и что для человека семья, заставляет задуматься каждого. Потому что если у молодого человека спросить, он скажет, да зачем мне эта семья, зачем мне эти дети, это лишние трудности, это так далее, я хочу состояться в жизни, я хочу сделать карьеру. А зачем?
0: Зачем?
2: А зачем? Зачем состояться? Зачем сделать карьеру?
0: Если нет,
2: чтобы потом что?
0: Угу.
2: Да. Ведь ты это делаешь, когда с тобой рядом близкие люди, когда они за тебя радуются, когда мама и папа радуются твоим успехом. И потом ты должен стать мамой или папой для того, чтобы радоваться успехам своего будущего ребенка. Чтобы он стал еще лучшим, там, не знаю, там, подобием тебя и так далее. То есть вот в этом есть такая сакральная история. Потому что иначе все заканчивается на тебе и все. Любая карьера, любая работа, она все равно короче жизни. И наступает момент, когда ты просто об этой жизни думаешь и думаешь о том, кто рядом. И важно ведь не то, кто с тобой идет по жизни, а кто тебя будет, наверное, на мой взгляд, может, сейчас это философски и совсем не торжественно, не празднично звучит. Важно, кто тебя будет провожать в этой жизни.
0: И подаст стакан воды, вот как есть такое выражение.
2: Не, ну пить-то, может, и не захочется, но подержать за руку в плане, вот это ведь очень важно.
0: Слушай, ну вот действительно, то, что касается семьи, вот очень хороший вопрос, скажу тебе честно, да, философский вопрос, но мне кажется, что в целом даже сущность человека абсолютно любого это создание семьи. И не зря же, вот опять же говорили в советское время, что семья это такая основа, ячейка общества, и то, что касается семейных каких-то ценностей, вот мне кажется, в нашей стране мы делаем все для того, чтобы эти самые ценности, во-первых, не потерять, во-вторых, действительно их развивать, потому что, опять же, давай говорить прямо, семья, материнство, отцовство и детство в Беларуси находятся под защитой государства.
2: Ну, причем под особой защиты, да.
0: Поэтому, мне кажется, это очень важно.
2: Вот. Да, мы должны посмотреть вот все социальные программы, посмотреть, сколько пособий по уходу за ребенком, пособий по как бы матери, по, когда она уходит в декретный отпуск и так далее. Это ведь все направлено на то, чтобы поддержать женщину, поддержать молодую семью в момент решения о том, что вот они, их семья пополняется еще одной маленькой жизнью. Ну, это, мне кажется, очень здорово. Насколько я знаю, больше 11 видов пособий сегодня существует.
3: То, что наше государство поддерживает, это вообще даже, мне кажется, не обсуждается. А ты знаешь, вот мне интересно, когда готовился к эфиру, понятие семьи. Ты знаешь, как звучит?
2: Семья.
3: Это хорошо. Это объединение лиц, связанных моральной и материальной общностью, поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями.
2: Вот так.
3: Слушай, ты знаешь, вот то, что касается, меня очень, скажем так, зацепило, говоря очень просто, ведение общего хозяйства, да, то есть связанные моральной и материальной общностью. По большому-то счету, вот мы говорим о семье, говорим о высоких материях, говорим о продолжении рода, все это важно, но вот еще вот удивительная история, да, это, конечно же, и то, что мы ведем общее хозяйство, то, что мы материально как-то связаны, ведь это тоже важно.
2: Ценностно. Мы связаны ценностно, вот это важно, потому что вся основа закладывается в семье, основа развития государства в плане идеологическом закладывается в семье. От того, как мама и папа относятся к государству, относятся к своей стране, относятся к своим символам своей страны, относятся к тем людям, которые их окружают, складывается вот будущий эмоциональный фон и будущий ребенок, и будущий гражданин Беларуси. И от того, как его поднимут и воспитают отец и мать, зависит, как он будет работать и созидать или разрушать потом в целом страну. То есть это глобальные ведь вещи на самом деле.
3: Кстати, вот говоря опять же о воспитании в семье, действительно, я, наверное, еще раз вот коснусь этой темы. Тема очень важна. И наши программы социально-экономического развития. Да, Всебеларусское народное собрание. Напомню, приоритет, один из приоритетов государственной политики на 26-30 годы – это акцент на поддержку семей с детьми, создание условий для совмещения карьеры и воспитания детей. Вот очень важный вопрос. Мы говорили с тобой на старте нашего сегодняшнего эфира, да, что некоторые мечтают о карьере, некоторые мечтают, скажем так, о должности, но иногда вот как бы забывают о семье. Вот почему важно все-таки в год белорусской женщины, говорю прямо, совмещать эти понятия? То есть государство дает возможность совмещать и карьеру, и семью?
2: Ну, государство точно дает возможность. Все дело в человеке, всегда.
3: Да.
2: Ну,
3: от чего это зависит?
2: Даже если государство не дает возможностей, все равно всегда все дело в человеке. Поверьте, ну, то, что касается мужчин, это абсолютно точно. Для того, чтобы мужчина состоялся в карьере, в принципе, вырос и, в принципе, твердо шагал по жизни, у него должен быть надежный тыл.
3: Я подтверждаю.
2: Надежный тыл – это кто? Это жена, это дети, это те, за кого он несет ответственность, это те, ради кого он двигается по карьере, пытается больше заработать, пытается состояться. Это важная составляющая, это двигатель, мне кажется, вот карьерного роста для любого мужчины.
3: Я подтверждаю, абсолютно.
2: Я скажу, что то же самое касается и женщины. Если у женщины есть поддержка, ну, как бы в плане семьи, в плане детей, она тоже будет стремиться ко многому для того, чтобы улучшить жизнь своей семьи, для того, чтобы самой чего-то добиться. Это тоже, как бы, у меня бабушка всегда говорила, когда Бог дает детей, Бог дает и на детей. Поверьте, много примеров, когда женщины успешные, состоявшиеся, при этом успешные и в семье, и в детях. И очень много других историй. И вот мне кажется, мы очень часто в эфирах рассказываем про успешных женщин, про то, как у них все хорошо складывается, получается. Молодежь смотрит на вот даже на мою страничку, условно, в Инстаграм, да, и кажется, что столько встреч, всегда вот все наряжено, напомажено. Да, просто языком скажем, да.
3: Красиво.
2: Но мы не рассказываем своих историй, когда мы говорим о том, что мы слишком много времени уделили там построению вот, и, вот этой красивой картинки, но не заметили, как ушла вот эта история большой, хорошей, крепкой, дружной семьи. И нужно говорить о том, что женщины часто жалеют о том, что как бы столько времени и большая часть жизни построена, как бы только на это направлено было, да. Нужно было как-то себя реализовывать еще и в других моментах. Не нужно бояться об этом говорить. И нужно об этом говорить молодежи. Сколько успешных женщин-бизнесменов, которые, к сожалению, заработали большие деньги, имеют все, что они хотят, отдыхают там, где они хотят, но у них нет детей. И это становится прямо болезненной вот историей, когда она делает все возможное и готова вложить все свои деньги на то, чтобы вот ощутить вот эту радость материнства, да, когда ты берешь этого маленького ребеночка на руках и понимаешь, что все, что ты сделал ради того, чтобы у него потом как-то вот все сложилось и было хорошо. И насколько для людей такие несчастные истории, несчастливые истории, когда все это не складывается и все это заменяется именно какими-то такими материальными, карьерными фактами.
3: Кстати, вот говоря опять же, о наших бабушках и дедушках. Очень интересная история, да, я думаю, ты тоже со мной согласишься, что, смотри, послевоенные годы, да, ну, давай говорить прямо, разруха, сожженные города, села, уничтожена почти полностью наша страна, да, огромное количество населения погибло, а люди заводили большие семьи. Ну, давайте говорить прямо, в деревнях сколько было детей? 7, 8, 5, 6?
2: Ну, на самом деле, я скажу так, вот для меня это не очень корректное сравнение. Так. Наши бабушки и дедушки были большие молодцы, безусловно, и это очень важно, что появлялись большие семьи и так далее. Но это было обусловлено еще и тем, что нужно было работать на земле. Только большая семья могла прокормиться. Mm-hmm. Нужны были рабочие руки, это правда. Ну, медицина не так была развита. О многих вещах просто не знали. Поэтому сколько Бог давал деток, столько их и приходило на эту землю. Да? И не все выживали. Ну, да, нужно говорить о том, что детская и младенческая смертность тогда тоже была достаточно высокая. Но там была своя мотивация, да, как бы для того, чтобы так было. Сегодня у нас созданы все условия. И там вот, понимаешь, там парадокс. Не было условий для того, чтобы так было. Сегодня созданы все условия, но нет истории с тем, что нам нужно выживать и создавать большие семьи для того, чтобы работать на земле, для того, чтобы, ну, как бы семья могла выжить и прокормить себя, да? И все равно в каждом молодом человеке заложено, что ребенок — это тяжело и дорого. Вот тоже надо менять этот стереотип.
3: Да, согласен с тобой полностью.
2: Ребенок никогда не будет просто. Ну, не просто даже содержать, там, не знаю, котика или собачку в собственной квартире.
3: А сейчас это не то, что не просто, это очень дорого.
2: Ребенок — это всегда сложно. Не нужно говорить о том, что это не сложно. Двое детей сложно, и трое детей сложно. Но это не... Ну, как бы вот это вложение, оно самое важное в жизни. Это ни с чем не сравнится, когда эти дети вырастают, и потом они тебе дают вот это тепло, вот эту заботу, которую ты давал им на протяжении того времени, пока они были маленькие. Но я думаю, что ты со мной согласишься, твои дети тоже выросли, да?
3: Конечно,
2: дети выросли. И ты понимаешь, что то, что ты делал, это точно было не зря, потому что, ну, вот они, да, они о тебе могут позаботиться, они тебе уже могут что-то подсказать.
3: Конечно, и подскажут, и скажут, и направят,
2: и это такое родное и близкое, то, что рядом, то, с кем можно всегда поговорить, на кого можно всегда опереться. Это прекрасное проведение праздников вместе. Это ожидание того, что у них сложится семья, и у тебя появятся внуки, а потом, дай бог, ты доживешь до правнуков. Это, по сути, то, ради чего должен жить человек, но особенно, если, мне кажется, это женщина. Хорошо, когда карьера состоялась. Хорошо, когда карьера состоялась, но сегодня все быстротечно. Сегодня нет ничего долговечного. И если раньше можно было где-то в карьере быть до 80, условно, до 70 лет, то сегодня мы понимаем, что после 50 лет уже карьеру строить как-то, ну...
3: Достаточно сложно, да?
2: И уже тогда другие ценности выходят на первый план. И ты должен понимать, что к этим ценностям тоже нужно было приходить не сейчас, а нужно было закладывать их вот тогда, когда ты был еще молод и полон сил, когда думал только о карьере.
3: Кстати, вот говоришь, интересно, такие истории рассказываешь о том, что и женщины иногда жалеют. А на твой взгляд, вот каждому ли человеку в итоге, вот чтобы люди тоже понимали, и те, кто нас слушает, каждому, по твоему мнению, придет это осознание? Потому что некоторые, ну, да, говорить прямо, вот упорно говорят, да, мне ничего не нужно, дети потом, дети позже.
2: Знаешь, вот сегодня у меня, наверное, философское настроение. Вот
3: философское настроение, согласен.
2: Потрясающе философское, так. Там дождь стучит за окошком. Я скажу так, даже если в этой жизни мы этого не осознаем или это не признаем, все мы там встанем перед Господом. И Он спросит, что ты сделал в этой жизни. И твоя карьера тебе не зачтется.
3: Ну, все,
2: а вот это... история с твоей семьей, с твоими детьми, с тем, кого ты оставил на этой земле, она будет самой яркой. Поэтому, ну, наверное, нужно думать и об этом.
3: Это тоже важно. Кстати, вот то, что касается семьи, то, что касается традиционных семейных устоев, я все-таки вижу, что сейчас на данном этапе наша страна и Российская Федерация, да, ну, несколько стран, скажем так, являются таким оплотом традиционных семейных ценностей и, по большому-то счету, отстаивают и те такие устои, которые сложились уже на протяжении многих поколений. Вот на твой взгляд, почему важно нам сейчас действительно отбросить все то, что нам навязывают наши западные соседи и пытаются вот как бы вложить в голову те ценности, которые нам чужды. Почему это важно? Ну и почему мы должны все-таки вот так, знаешь, упереться и всеми силами доказывать,
2: знаешь,
3: что... Знаешь,
2: нам важно их не отбросить. Нам важно те ценности обесценить. Потому что у нас есть свои ценности. И посмотри, сколько вот я смотрю телеканал с удовольствием наши, да, сколько сейчас семей приезжает из Прибалтики, уже, да, из стран Запада для того, чтобы здесь, на нашей территории, растить своих детей. С первой такой семьей я познакомилась 2 года назад. даже больше, около 3 лет назад. Mm-hmm. Это была семья, которая приехала к нам из Литвы. Причем у них не было здесь корней, не было здесь родственников. Люди не бедные, занимающиеся бизнесом. У них было 3 детей. Они приехали, купили дом в Тарасово. Тоже, ну, как бы не самая такая дешевая история.
3: Но, тем не менее,
2: Нужна была помощь от Белорусского союза женщин. Вот мы помогли, и я приехала, как бы они пригласили меня в гости. Я к ним приехала, и когда ее отца спросила, вот зачем? Вы там оставили все? Вы подняли семью с 3 детьми? Здесь нет никого, никаких родных и близких. Бабушки, дедушки остались там. Ради чего вы сюда приехали? И он сказал просто. Я приехал сюда ради того, чтобы мои дети знали, что есть 2 пола, мужской и женский. Чтобы от того, что они так думают, они не чувствовали там себя белыми воронами. А для того, чтобы им не навязывали те ценности, которые в нашей семье не приняты. Я хочу, чтобы мои дети выросли нормальными. Поэтому я принял решение, что мне нужно или брать ружье, грубо говоря, и идти воевать с тем режимом, который складывается, или собираться и уезжать. И вот он принял 2 решение. 2 раз, вот первый раз он был по работе здесь, 2 раз он уже приехал сюда вместе со всей семьей, и здесь у них родился 4-й ребенок.
3: Ну, кстати, я вот тоже эту тенденцию заметил, и в соцсетях об этом пишут, и очень активно обсуждают, и мы видим, что действительно семьи приезжают, семьи остаются, и мне кажется, что эта тенденция будет набирать обороты, потому что мы видим, что происходит.
2: Конечно.
3: Да, и в Европе тоже. Мы здесь...
2: Мы островок нормальности.
3: Нормальности. И это, кстати, касается и религии, очень важный момент, потому что не хочется, конечно же, проводить здесь параллели и примеры, но давай говорить прямо, то, что происходит даже в соседней Польше, еще совсем недавно представить было достаточно сложно, потому что это страна, которая, скажем так, вообще основой была в своей политике, основана на вере. Да?
2: Конечно,
3: и как бы, и
2: мононация.
3: И у них это было внедрено очень сильно и глубоко, и буквально там за 20, наверное, там каких-то лет, вот они начали пытаться ломать эту систему, хотя ну, там очень религиозное общество. Я уверен, что этот поток, вот как ты говоришь, людей, которые да, едут просто за нормальными ценностями, он будет увеличиваться. И я считаю, что, в принципе, это правильно, потому что мы сейчас здесь показываем, опять же, и вот правильно, философская сегодня программа, как ты говоришь, и перед Богом, да, что действительно здесь мама и папа — это мужчина и женщина, а не какие-то там истории, которые рисуются.
2: Но так заложено. Ну, как так заложено.
3: И давай говорить прямо. Вот. И то, что касается, вот опять же, семьи, я понимаю прекрасно, что мы тоже, мне кажется, еще одна очень важная история, о которой нужно обязательно сказать в программе. Я когда тоже готовился, я понял, что термин «многодетная семья» благодаря президенту и вот благодаря той работе, которая ведется, он в Беларуси обрел новый смысл. Да, говорить прямо, вот даже в годы советских еще лет, да постсоветских, вот на старте 90-х, ведь даже сам термин «многодетная семья», он немножко где-то так, наверное, либо потерялся, либо в принципе не звучал.
2: Ну, тогда, в принципе, многодетная семья была не исключением из правил, а часто правилом, да? А потом вот наступил период, когда резко сократилось количество многодетных семей. 1-2 ребенка, это стало нормой. И посмотри, ты на самом деле прав. Александр Григорьевич на протяжении 30 лет вот ведет прям борьбу, мне кажется, за демографию, да, за вот многодетность. Ну, прославляю, на самом деле, женщин многодетных. Орден матери. Это ведь очень важная история, да, потому что как, когда женщина получает этот орден, это, ну, большой знак для нее уважения и почета, признание ее материнских заслуг. Рост многодетных семей, семейный капитал, который у нас как бы введен и выплачивается, поддержка и детей, когда они идут в школу многодетных и так далее. И это дает свои результаты, ведь количество многодетных семей действительно растет в нашей стране.
3: Кстати, вот говоря о семьях, ну, давай говорить, есть и проблема. Это, конечно же, ситуация с браками, да, то есть то, что касается заключения браков и, к сожалению, эта история, когда брак распадается, мы тоже пока на данном этапе видим, что ситуация не совсем благоприятная. Я думаю, не будем мы здесь тоже прятать голову в песок и говорить, что все прям идеально, да. Вот как решить эту проблему? Ведь проблема-то есть. Почему так происходит, на твой взгляд?
2: Почему браки распадаются? Потому что это брак.
3: Так, спасибо, все. Что мне теперь дальше у тебя спрашивать?
2: Ну, опять, это такая философская история, знаешь, говорить об этом женщине, которая разводилась.
3: Слушай, ну мы рассказываем конкретную историю, это настоящая жизнь.
2: Да, и я не стесняюсь. Ну, и я же не стесняюсь как бы говорить даже об этом. Ну, на мой взгляд, мы не учим, и, наверное, меня не научили, и мы не учим быть... Как, даже не знаю, какое правильное слово подобрать. Не то чтобы толерантными, но понимающими, наверное, сочувствующими, сопереживающими. Мы должны понимать, что мы не одни, что муж и жена — это не только требования.

0: этом могу говорить, что иногда и приходится, если человек хочет действительно сохранить этот брак, правильно, так что нужно этому учиться, наверное, идти на уступки, слышать партнера, где-то договариваться, где-то спорить, это нормальная история, где-то и ругаться, да, ну все бывает, не бывает идеальных, мне кажется, я не верю, по крайней мере, в идеальные какие-то браки, может, они где-то и есть, но чтобы...
1: Так... Не, ну все мы люди, да, мы не можем мы, так
0: мы
1: жить.
0: Мы не можем, это, да, знаешь, такое надуманная история.
1: Конечно.
0: Поэтому, когда мне говорят, вот идеальная картинка, я так улыбаюсь, смотрю и понимаешь прекрасно, что за закрытой дверью может происходить всякое. Но вот мне кажется, что тоже с тобой согласен, что мы действительно должны учить, что не надо сразу вот эту ячейку общества рушить быстро, да, не задумываясь о последствиях. То есть все-таки нужно договариваться, нужно искать какие-то компромиссы, нужно все-таки думать еще и о детях. Вот для меня, опять же, как для отца, трех детей самая болезненная история, это когда дети, да, вот детям тяжело, когда брак распадается. Поэтому то, что касается семьи, мы должны, мне кажется, и объяснять, и говорить, и бороться за каждую семью.
1: Ну, это идеально, когда дети воспитываются в семье, где и мама, и папа осознают и понимают, что такое ценность семьи для подрастающего поколения. Да, когда, ну, есть же истории другие, когда папа ведет себя так, что
0: согласен,
1: лучше, чтобы
0: да,
1: не папа,
0: учиться,
1: да.
0: Это
1: и, кстати, часто женщины оставляют мужчин с детьми и уходят сами из семьи. Есть и такие истории. Не нужно говорить, что вот со стороны женщин только все идеально. И вот, когда дети в это попадают, это же ведь залог того, что они не построят свою хорошую семью. Поэтому даже если вдруг принято решение о разводе, это должно происходить красиво, тихо и спокойно. То есть, ну, как бы на моменте, когда никто не держит там обиду друг на друга, и как-то нужно это делать, говорят, цивилизованно. Ну, на мой взгляд, да, цивилизованно. Я сама через это проходила, и поэтому могу точно сказать, что всегда можно сохранять добрые отношения.
0: Кстати, а вот говоря о том, почему распадаются браки, на твой взгляд, не кажется ли, что мы очень много времени посвящаем, опять же, тем же соцсетям, и мужчины, и женщины в том числе, и что нам пытаются этими же соцсетями подменить картинку реальности. Да? Ну, давай говорить прямо. Раньше как бы мы, у нас была четкая история, да, то есть работающий человек, работающий мужчина, который там может что-то делать руками, прекрасная хозяйка, женщина, а сейчас все хотят картинки вот эти модные, да, она смотрится там в Инстаграм, еще в каких-то соцсетях, и вот все мечтают о такой жизни, потом приходят к хорошему, не знаю, там, инженеру, да, и пытаются, или наоборот, и мужчина насмотрится на какие-то там глянцевые фотографии. Ну, а здесь, ну, красивая, обаятельная белорусская женщина. Ну да, без вот этих всех красивых историй.
1: Знаешь,
0: которые...
1: буквально вчера я разговаривала с одним мужчиной, ну, действительно состоявшимся мужчиной, и он про семью, вот как раз в канун Международного дня семьи, он сказал, что мы, мужчины, сделали с нашими женщинами. Я говорю, а что вы сделали с нашими женщинами? Он говорит, а ты посмотри, вот зайди в магазин и посмотри, как идет женщина, выходя из магазина, и как идет мужчина.
0: Так.
1: Ну, она идет впереди, как правило, еще и с сетками. Он идет сзади, говорит, когда мы начали женщин пускать впереди себя? Когда? Мы же понимаем, что если что, то что? Да, ну, грубо говоря, если война, то убьют того, кто идет первым.
0: Так.
1: Мы что, прячемся за женские... Мы прячемся за женские плечи? У нас женщины бегут открывать дверь, выскакивают из машины, забирая за собой всякие сумки. И мы на это спокойно реагируем. Вот я прям смотрела на него и думаю, ничего себе. Бывает и так, да. И я понимаю, что и я ведь такая. Ну, я ведь тоже не жду, пока мне откроют дверь.
0: Это вы захватили в год белорусской женщины.
1: Нет, я просто думаю, что нам всем нужно задуматься.
0: Всем нужно, я согласен.
1: Нам не нужно обвинять друг друга, но нам нужно всем задуматься, где роль и позиция женщины, где роль и позиция мужчины. И не ломать, дать возможность мужчине реализовывать себя как мужчина, открыть дверь мужчине, не бросаясь это делать первой, а подождав хотя бы 3 или там 4 секунды. Ну, а мужчине дать возможность женщине чувствовать себя женщиной. Когда она приходит домой, ее встречают условно даже с цветами. Такое тоже возможно. Или вкусно накормят. Тоже такое возможно. Правильно? Правильно.
0: А апогей всего поэтому... это красивая, замечательная белорусская семья.
1: Конечно, так семьи будут сохраняться. Потому что, когда мы долго живем друг с другом, мы ведь тоже начинаем как потребитель к потребителю относиться, да? То есть вот ты должен, и ты должна.
0: Вот так и живем.
1: А
0: да?
1: Вот эта вот вся романтика и теплота отношений, она пропадает. И мы виноваты в том, что она пропадает.
0: Ну
1: поэтому купите дорогое шампанское,
0: так,
1: банку икры и бегом к жене.
0: Шлифовальные круги.
1: Накормите ее, подарите ей цветы.
0: Так, женщина должна же купить шлифовальный круг и отвертки. Ну, друг другу же нужно делать.
1: Поверьте, если вы так поступите, женщина ответит вам.
0: Я понял.
1: Да.
0: Все, вот такая вот замечательная программа на сегодня. Напоминаю, что это программа «Настоящая жизнь». О чем сегодня говорили? Что, в принципе, можно подытожить? Во-первых, в Беларуси, то, что касается семьи, все действительно находится.

0: находится под защитой государства. Дальше. Семьи, которые бегут из Европы, они бегут за традиционными семейными устоями, которые сохранились в нашей стране и, конечно же, которые привлекают. Самое главное, что сейчас на данном этапе в Беларуси созданы все условия для совмещения работы и семьи. Поэтому выбирать, в принципе, смысла нет. И самое главное, вот что я понял в сегодняшней программе, пока говорил, пока слушал тебя, пока анализировал, что я сегодня говорю, что семья все-таки это самое главное. Поэтому всех призываем, да, сохранять семьи, создавать семьи, развивать да. семьи.
1: Всех с праздниками, семьи. С Днем Семьи. И еще раз подумайте, вот просто подумайте, на кухне поговорите с семьей о семье.
0: Ой, очень здорово. Это программа «Настоящая жизнь». Ольга Шпилевская, Вадим Шепет. Слушайте нас в эфире Альфа-радио. И до встречи ровно через неделю.
1: Пока-пока.
2: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио.

0: радио твоего дня.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды обращает внимание, что в результате недостатка или отсутствия в воде кислорода рыба зачастую погибает. Заморы чаще всего возникают при сильных морозах, когда водоемы покрываются сплошным слоем льда, препятствующим доступу кислорода. При обнаружении признаков заморных явлений на водоемах города необходимо обращаться в администрацию района.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Пятница. На дворе 15 мая. Традиционно 2 часа ток-шоу «Будни» в эфире. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы. Рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака. И рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
2: В Беларуси 8 утра.

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС с 35-летием со дня его образования. Президент поблагодарил за службу всех работников и ветеранов отряда. «Ваша работа по спасению людей, гуманитарная деятельность и высокие спортивные достижения – это достойный вклад в развитие нашей страны и укрепление ее авторитета на международной арене. Яркий пример преданного служения белорусскому народу». Глава государства пожелал работникам и ветеранам республиканского отряда спецназначения «Зубр» МЧС крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и новых успехов на благо родной Беларуси. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета министров о государственном техническом осмотре и основных показателях в области дорожного движения. Среди основных новаций – исключение необходимости прохождения гостехосмотра при смене собственника транспортного средства в период действия разрешения на допуск, получение инспекции данных из государственных информационных ресурсов. Ранее требовалось предоставление документов. Кроме того, сокращение нормативных правовых актов. Также документом предусмотрено определение основных показателей в области дорожного движения и порядка их государственного учета. Беларусь посещает индонезийская делегация во главе с координирующим министром по экономическим вопросам Республики Индонезия Аирланд Гайхартарта. Как ожидается, делегация примет участие в 8-м заседании межправительственной белорусско-индонезийской совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которое состоится сегодня. Также делегация посетит ряд белорусских промышленных предприятий. Напомню, гостей по прилете встретил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич. Полуфинал республиканского военно-патриотического турнира «Вызов» пройдет сегодня. В нем примут участие 80 человек со всей страны, всего 8 команд. Их ждет 3 дня настоящей армейской жизни. В первый день участники автопробегом проедут от Кургана Славы до учебного центра военной академии в Борисовском районе. Второй день начнется в 3 часа утра с подъема по боевой тревоге. В рамках соревнований подготовлена полоса препятствий с различными задачами. Вечером снова культурная программа «Мисс и мистер Вызов 2026» с приглашенными гостями. Завершится турнир 17 мая итоговым соревнованием и выбором лучшей команды. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 26 мая в Большом зале Белгосфилармонии программа «Только Бах» из цикла концертов «Шедевры мирового органного искусства». Титулярный органист папской базилики святого Михаила в Мадриде, испанские композиторы, яркий музыкант своего поколения Даниэль Сальвадор исполнит знаменитое произведение великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха для зрителей старше 6 лет. 20 мая в Большом зале Белгосфилармонии очередная программа джаз-трио «Трансформер. Вечные ценности». Она зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 10, в Гродно и Гомеле плюс 11, а в Бресте 6 градусов тепла. Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей.

0: Ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: Итак, утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что Украина и Литва подписали соглашение о дронах. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что Британии придется пойти на уступки в торговле и экономике ради сближения с Европейским Союзом. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что из-за антибелорусских санкций 1600 литовских железнодорожников лишились работы. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. СБ Беларусь сегодня рассказывает о том, что в Литве на месте уничтоженного захоронения советских воинов планируется сделать пешеходную дорожку и зоны отдыха. Более подробно на страницах телеграм-канала СБ Беларусь сегодня. И там же информация о том, что МТЗ с начала 2026 года посетили более 6500 туристов. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции — все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами!

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.
0: Реклама. Гороскоп.
2: Гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать на день сегодняшний. Напоминаю, сегодня пятница, 15 мая. Итак, Овен, слушаем внимательно. День складывается довольно-таки удачно, но эмоциональный фон отличается напряженностью. Телец, начало дня может быть напряженным. Чаще обычного приходится иметь дело с людьми, которые не понимают вас и не одобряют ваши поступки. Близнецы, начало дня будет благоприятным и легким. Это отличное время для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Рак, плодотворный день. Нет недостатка ни в хороших идеях, ни в энергии, необходимой для их реализации. Лев, стоит запастись терпением. Вряд ли сегодня быстро удастся достичь поставленных целей. Дева, день пройдет хорошо, если вы не станете сидеть сложа руки. Можно добиться успеха во многих делах, но для этого нужно проявлять инициативу и прикладывать усилия. Весы, насыщенным и плодотворным будет начало дня. Это отличное время для того, чтобы взяться за новые дела. Скорпион, спокойный, плодотворный день. Он хорошо подходит для сложных дел, можно успешно завершить начатое ранее, получить достойный результат. Стрелец, вы сосредоточены на своих делах и задачах, которые требуют решения, и порой просто не замечаете окружающих. Из-за этого могут складываться напряженные отношения с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили. Козерог, вы наверняка добьетесь успехов, если будете действовать самостоятельно. Водолей, начало дня подходит для того, чтобы взяться за новые дела. Не бойтесь сегодня проявлять инициативу, ее наверняка поддержат. Рыбы, благоприятный день, он хорошо подходит для того, чтобы договориться с кем-то о сотрудничестве и объединить усилия. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день, пятница, 15 мая, это день, когда нужно его провести максимально плодотворно. Именно сегодня можно многое сделать, решить несколько сложных задач, разобраться в деле, к которому раньше и подступиться-то было страшновато. Появляется много хороших идей, люди охотно ими с вами делятся. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

0: Александр Лукашенко накануне встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом. Глава государства отметил, что Беларусь – это страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством, и Шри-Ланке могут быть интересны соответствующие сферы. Глава внешнеполитического ведомства Шри-Ланки, в свою очередь, поблагодарил белорусского лидера за возможность встретиться и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Беларусь и Шри-Ланка намерены активизировать межпарламентское взаимодействие. Об этом шла речь на встрече председателя Совета Республики Натальи Качановой с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом. На повестке также было сотрудничество в сферах торговли, логистики, развития туризма, оказания образовательных услуг. Встреча особенно важна в связи с заинтересованностью нашей страны в расширении сотрудничества со странами Дальней Дуги. Новый инвестиционный проект в сфере медицины будет реализован в индустриальном парке «Великий камень». Резидентом стала международная компания «Синофарм Бел». Проектом предусмотрено несколько направлений деятельности, в их числе создание центра традиционной китайской медицины с внедрением и развитием современных методик и препаратов. День семьи отмечают сегодня в Беларуси. Семья – это основа развития нации, важнейшая среда для сохранения и передачи из поколения в поколение традиций, духовных и нравственных ценностей. Важнейшим направлением белорусской государственной семейной политики является охрана материнства и детства. Ключевым мероприятием, приуроченным к празднованию Дня семьи, станет республиканский форум «Семья. Сегодня, завтра и всегда», который состоится в Национальной библиотеке. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве 10 градусов тепла, в Гомеле плюс 11, а в Бресте 8 со знаком плюс. Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, а в Гомеле плюс 15-17. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

0: «Государство для народа».
1: Рубрика «Государство для народа». Гомельская область нарастила экспорт товаров почти на 14% в первом квартале. В Минске с 15 по 16 мая пройдут Дни Нижнего Новгорода. Запланировано около 100 мероприятий.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.

0: Шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические.

0: спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
2: Итак, обзор прессы. Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь сегодня». Расчет на возрождение. 30 лет назад Александр Лукашенко посетил «Горизонт». Сделанное тогда не теряет стратегического смысла по сей день. Более подробно на странице СБ «Беларусь сегодня». Там же информация о том, что в Могилеве молодежь провела поисковую работу, чтобы увековечить имена погибших при обороне города-студента. Газета «Республика». Раскрыть все грани качества. В чем залог успеха товаров со знаком «Сделано в Беларуси» и почему нужно выбирать отечественную продукцию? Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Вадим Францевич Гигин. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
3: Альфа-Радио. Трошечки белорусского.

0: Реклама.
1: Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официально.

0: Александр Лукашенко накануне встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом. Глава государства отметил, что Беларусь – это страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством, и Шри-Ланке могут быть интересны соответствующие сферы. «Всем, чем мы богаты, вы можете располагать, можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться», – сказал президент. Глава внешнеполитического ведомства Шри-Ланки, в свою очередь, поблагодарил белорусского лидера за возможность встретиться и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Беларусь и Шри-Ланка намерены активизировать межпарламентское взаимодействие. Об этом шла речь на встрече председателя Совета Республики Натальи Качановой с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом. На повестке было также сотрудничество в сферах торговли, логистики, развития туризма, оказания образовательных услуг. Встреча особенно важна в связи с заинтересованностью Беларуси в расширении сотрудничества со странами дальней дуги. Наталья Качанова выразила уверенность, что визит придаст дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству. Уже подписан ряд соглашений. Новый инвестиционный проект в сфере медицины будет реализован в индустриальном парке «Великий камень». Резидентом стала международная компания «Синофарм Бел». Проектом предусмотрены несколько направлений деятельности, в их числе создание центра традиционной китайской медицины с внедрением и развитием современных методик и препаратов. Отмечу, привлечение таких якорных корпораций из Китая, как «Синофарм», является стратегическим вектором для развития индустриального парка «Великий камень». День семьи отмечают сегодня в Беларуси. Семья – это основа развития нации, важнейшая среда для сохранения и передачи из поколения в поколение традиций, духовных и нравственных ценностей. В текущем пятилетии семейная политика направлена на улучшение условий для рождения и воспитания детей, сохранение и укрепление семейных ценностей. В Беларуси ключевым мероприятием, приуроченным к празднованию Дня семьи, станет республиканский форум «Семья сегодня, завтра и всегда», который состоится в Национальной библиотеке. В стране также пройдут республиканский фестиваль семей «Вместе» и республиканский семейный праздник «Мир вашему дому». В органах ЗАГСа состоятся традиционные чествования юбиляров семейной жизни «Очаг, где живет любовь». Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10, в Гомеле плюс 11, в Бресте 8 градусов тепла. Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков. В Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета. Гидромета Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин. Главные выводы после проверки вооруженных сил Лукашенко принял с докладом министра обороны. Беларусь – Шри-Ланка. Новый этап развития отношений. И в Пекине Си Цзиньпин и Трамп обсудили двусторонние и международные вопросы. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио». 16+.
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, автор телеграм-канала «Гигин», 110-й партизанский Вадим Францевич Гигин. Доброе утро, Вадим Францевич.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, подводим итоги этой недели. Конечно же, поговорим о тех событиях, о тех темах, которые касаются нашей страны. Конечно же, которые касаются нашей безопасности. Эта тема очень активно звучит на протяжении достаточно длительного времени. И мы прекрасно понимаем, что для нашей страны вызовы, к сожалению, достаточно серьезны. Но, тем не менее, вот какие главные выводы, сделанные после проверки вооруженных сил. И, конечно же, напомню, что на этой неделе Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны нашей страны. Что мы должны извлечь из итогов проверки вооруженных сил и на что ориентирует военных президент?
2: Ну, в первую очередь, наша армия боеспособна, достаточным образом оснащена, и в ближайшее время она будет развиваться в дальнейшем. Мы знаем, было заявлено о необходимости корректировки и структуры вооруженных сил в связи с теми вызовами и угрозами, которые возникают, но выявлены недостатки. Вот это принципиальный момент. Я сразу хочу сказать, что это не какие-то недостатки там стратегического уровня, да, но тем не менее, какими бы они ни были, их нужно устранять. Как было сказано, мы не собираемся эти недостатки скрывать, заметать под половик, это не наши подходы. Их нужно устранять. Почему? Потому что противник потенциальный, который может задумать, я не говорю, что даже задумал, а может задумать агрессию против Республики Беларусь, какие-либо провокационные действия, он внимательно смотрит за каждым нашим шагом. И в каком состоянии вооруженные силы, как мы относимся к тем же недостаткам, умеют наши солдаты и офицеры стрелять или нет, какая у них физуха, насколько мы оперативно учитываем новейшие моменты, связанное с применением тех же беспилотников, понимаете? И если он понимает, что мы работаем четко, слаженно, оперативно, на опережение, ну, это надо быть сумасшедшим для того, чтобы в этих условиях предпринимать какие-то агрессивные действия. Но как только мы допустим слабину, и это касается, кстати говоря, не только системы обеспечения обороноспособности, о чем постоянно президент говорит, тут же будут строить эти планы. Потому что любое проявление, физуху ослабили, не знаем, как скрыть свое место расположения, нет скорости выдвижения, допустим, из мест дислокации на полигоны или в какие-то другие точки, куда необходимо выдвигаться, или же есть бесхозяйственность, безалаберность на предприятиях, не дай бог, там коррупционное проявление. Противник именно на совокупности таких факторов и выстраивает свои планы. Поэтому их нужно упреждать.
1: Кстати, президент отмечал, что Беларусь открыта вот на данном этапе. Мы видим все, что касается учений, все, что касается, опять же, и то, что возможно озвучивать в публичном поле, и проверки, масштабные проверки вооруженных сил. Беларусь демонстрирует открытость по сравнению с нашими соседями.
2: И правильно, это тоже элемент, если угодно, такой мирное, я бы даже сказал, оружие. Ну и, кроме того, слушайте, ну а что нам, как скрывать? У нас все полигоны, где наши находятся, все известно. Места сосредоточения, вот там некоторые, а почему войск тоже известно. Говорят, почему у нас в открытом доступе структура? Ну а что? У нас есть сухопутные войска, войска ВВС и ПВО, силы специальных операций, ну, те же вот пока, на данном этапе сухопутные войска, 4 бригады, да, объединенные, 4 механизированные бригады, объединенные в 2 командования, западное и северо-западное, ну, на данном этапе я беру. Силы специальных операций, это 3 бригады, да, артиллерийские, ну, мы же не зря говорим, там, Осипович, артиллерийская столица, допустим, да, наши основные базы ВВС, там, Лида, Баранович, другие, которые рассредоточены, все известно. Поэтому что мы будем скрывать, когда мы это делаем в мирное время? Ну и кроме того, ведь качественно проведенное учение – это опять-таки сигнал противнику. Ребята, мы боеготовы, наши войска способны выполнять задачи, у нас есть современное оружие.
1: Кстати, вот говоря о том, что происходит у наших границ, в Литве официально стартовала принудительная конфискация частных земель под нужды НАТО. Уже в Лаздийском, по-моему, районе, под новый гигантский военный полигон бригадного уровня. Многие эксперты пишут о том, что власти Литвы так спешно протащили этот проект через Сейм. Кстати, полностью игнорировали протесты экологов и местного населения, о чем мы говорили.
2: Они будут, потому что лиха беда начала, то ли еще будет. Идет стремительная милитаризация фактически в трех этих республиках. Прибалтийских. Они не любят слово прибалтийский, ничего пусть терпят. Литва, Латвия и Эстония. И милитаризация стала определенной национальной идеей. Точнее, не стала, конечно, для людей, а такой идеей, которую навязывают нациям, да. Вот эти режимы. Режимы по своей природе, они этнофашистские или этнократичные. То есть там установлены такие этнического характера режимы, которые лишают, ну, может быть, Литве в меньшей степени, потому что там более модно такое этничное общество, но в Латвии и Литве, в Латвии и Эстонии до четверти, чуть даже больше населения фактически гражданских прав. Это требует применения диктаторских методов, методов тоталитарного подавления, тотальной слежки. Ну, скажем, вот Эстония с нами не граничит, но там жители в Таллине русскоязычные живут в настоящем гетто или Нарва. Вот просто какая-то ненависть к этому городу, где большинство составляют русские. Там, они говорят, Нарвская народная республика. Что они только не вытворяют. Просто находятся чуть ли не в осаде спецслужб эстонских. Это на своей же территории. В Литве аналогичная ситуация. Мы видим, какие там настроения. Даже наши беглые, которые уехали, сталкиваются вот с этим, с этой ксенофобией, которая присуща политическому классу Литвы. А этот политический класс транслирует ее дальше в общество. Почему они там их заставляют унижаться по поводу там литвинизма, дикие споры, как они слышат русский язык на улицах Вильнюса, Каунаса, Шауляя. Раньше радовались, потому что деньги привозили. А сейчас вот это происходит, милитаризация сознания, или, как они говорят, секьюритизация. А что такое секьюритизация? Это фактически переход к гестаповским методам контроля общества. Плевать там, кому что принадлежит, какая собственность. Все это перешагнут и будут делать то, что в интересах вот этой главной идеи, милитаризации, подготовки агрессии против России и Беларуси.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема. Напомню, что президент Беларуси Александр Лукашенко 14 мая встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Виджита Хирата. Вот сейчас на данном этапе то, что касается сотрудничества между Беларусью и Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, мы видим, что сейчас на данном этапе это какой-то, наверное, очередной уровень. Что происходит?
2: Очередной уровень, новый итог, потому что раньше, ну, мы активнее стали себя вести в регионе Южной Азии. Я напомню, что это такой особый регион. Это Индия, это Шри-Ланка, это Пакистан, это Бангладеш. Ну, там еще относят часто Непал, Бутан. Отчасти Мальдивы. Вот такой регион. Он со своей спецификой, и там есть свои внутренние конфликты. Там две ядерные страны, Индия и Пакистан. Президент поставил задачу серьезного наращивания товарооборота с Индией и экономического сотрудничества. Ну и Шри-Ланка. Место достаточно популярное среди наших туристов, хотя не так много белорусов туда выезжает, но продаются туры туда. И в основном с этой точки зрения наши люди знают. Но Шри-Ланка, она в последнее время пережила такой процесс очень сложной политической трансформации. Там были и потрясения. С одной стороны, закончилась гражданская война многолетняя. Потом были там и политические волнения, очень серьезного такого революционного, я бы сказал, свойства. Но тем не менее, сейчас это страна, которая становится и уже встала на путь такого устойчивого развития, и она ищет партнеров, в том числе и за пределами региона. И для нас важно находить точки входа. И президент же так поступает и в Африке, и в Латинской Америке. Да, раньше мы вот эту страну не отрабатывали сотрудничество с ней в должной мере. Значит, это надо делать сейчас. Посмотрите, какие хорошие плоды приносит сотрудничество наше с Мьянмой. А буквально там каких-то пару-тройку лет назад эта страна для нас была закрыта. Фактически. Мы не рассматривали ее в приоритете. А сейчас уже и глава страны даже совершил визиты в нашу страну. Поэтому здесь это говорит о новых успехах белорусской дипломатии. И вот опять-таки некоторые критики говорят, ну что вы так далеко идете? Ребята, ну если Европа сама от нас закрылась, это ж не мы ее закрыли. Не мы ограничили сотрудничество, она ограничила. Естественно, мы будем выходить на другие регионы. Естественно, будем выходить на новые рынки, открывать для себя новые страны. И я вам даже больше скажу. Независимая и суверенная страна должна была это делать, даже если бы Европа не закрывалась. Мы не можем зависеть только вот от одного регионального там рынка или одного-двух. Если мы хотим быть независимой суверенной страной, значит, мы себя и должны позиционировать так в разных уголках планеты. Мы не навязываем свою гегемонию. Мы не создаем никаких сфер влияния, да это и глупо было бы рассчитывать. Но мы хотим, вот пусть по чуть-чуть, пусть понемногу, расширять вот эту политическую карту сотрудничества и дружбы с Белоруссией, которая существует сейчас в мире.
1: Кстати, вот, ну а конкретное направление, чем Белоруссия, Шри-Ланка, как интересно друг другу, вот у президента прозвучали такие достаточно четкие обозначенные позиции, это тракторы, прибыльные сообщения, драгоценные камни.
2: Безусловно.
1: И не только.
2: Ну вот то, что уже является брендом белорусским, это помощь в организации развития сельского хозяйства. Мы любую страну, особенно то, что раньше называлось странами третьего мира, можем серьезно, в хорошем смысле, подтянуть в плане сельского хозяйства. Зимбабве конкретный пример.
1: Пример, да.
2: Да, вот провели, вышли на урожайность, решили проблему угрозы голода, дали хорошие темпы развития и вышли на экспорт продовольствия из Зимбабве. То же самое можем там сделать. А это не только трактора, это наше удобрение, это агрокультура высокая в Республике Беларусь. Следующий момент. Образовательные услуги. И, кстати, в Южной Азии белорусское образование пользуется большой популярностью, прежде всего медицинские и инженерные специальности наши. Поэтому, я думаю, спектр может быть самый широкий и в области легкой промышленности, и в области приборов, сотрудничества по направлению IT. Президент подчеркивает, мы готовы пойти так далеко, как вы готовы пойти. Вот фактически нет закрытых тем. Что вам надо? По оборонке усилиться? Поможем по оборонке усилиться. Необходимо кадры обучить? Кадры обучим. Необходимо урожайность поднять? И это сделаем. Можем выйти на совместные проекты в области легкой промышленности при любых раскладах. Это тоже в пределах нашей компетенции. То есть вот, это мы готовы осуществлять.
1: А можно ли говорить о том, что в Беларуси уже сложился свой тренд и восприятие вообще в мире? И вот вы правильно говорите по поводу нашего сотрудничества, что сейчас, скажем так, все прекрасно понимают, что означает сотрудничество с Беларусью. Вот вы приводили пример Зимбабве, когда действительно мы уже целую отрасль, наша страна, да, она подняла на другой уровень. Можно ли говорить о том, что уже такой сформирован тренд Беларуси, его знают в мире и доверяют?
2: Ну, я бы сказал, тренд сотрудничества. И вот, Беларусь – это марка определенная, да, это значит, что надежность, качество, эффективность, быстрота принятия решений и отсутствие какого-либо стремления установить там гегемонию. Но сказать, что нашу страну прям знают уже во всем мире, это было бы преувеличением. Конечно, знают нашего президента. И куда бы ты ни приезжал, говоришь «Беларусь», всегда говорят «Лукашенко». Но утверждать, что, например, там, ну, давайте, в Парагвае или в Панаме, Коста-Рике, Бутане, если мы вот говорим о Южной Азии, прям знают хорошо Беларусь и наши возможности, нет. Хотя, вот, например, я в Национальной библиотеке, руковожу Национальной библиотекой, и я уже у нас встречал даже не студентов, а аспирантов, кстати, очень подготовленные ребята из Руанды, из Бурунди у нас учатся уже. Это страны центральные.
1: То есть это уже такая новая реальность, да?
2: Да. Это и они же поедут в свои страны и расскажут, что Беларусь – это высококлассное образование, которое позволяет выстроить свою карьеру. А вы поймите, для этих стран, где быстро растет население, получение образования, особенно в сфере инженерии, особенно в сфере медицины, да не только, IT-технологии, это, ну, ты обеспечиваешь себе безбедное существование. Представляешь, вот там некоторые люди еще на грани голода были, он приезжает к нам, получает образование, он всю свою семью обеспечивает и на 2-3 поколения вперед. Вот что такое для них образование белорусское. И мы должны это ценить, мы должны это понимать, в хорошем смысле использовать это. И вот они поедут туда, как вестники того, что есть такая страна, и можно разговаривать, и будет результат. Как когда-то, вот недавно открывали выставку, посвященную столетию Фиделя Кастро. Столетие будет еще в августе, но мы открыли за 100 дней до столетия. А ведь когда-то Фидель Кастро открыл для Беларуси Латинскую Америку. И для нас это был такой глоток прямо воздуха, резкая интенсификация сотрудничества с разными странами. Ну, тогда, прежде всего, с Венесуэлой. Нулевые особенно, 10-е годы. Это ведь и тем странам принесло пользу. И нам существенно облегчило экономическое сотрудничество. Но я еще уверен, мы на тот континент еще вернемся. Посмотрите, как мы сейчас интенсивно по Африке работаем. Как для нас открылся Ближний Восток. Как мы уже не только на китайском направлении, но и при поддержке наших китайских друзей выходим на Юго-Восточную Азию. Вот это расширение географии, кстати, очень эффективная работа Министерства иностранных дел, улучшение качества подготовки кадров наших, которые занимаются этим континентом, со знанием языков. Это вот залог того, что те успехи, которые достигнуты, они не только будут умножаться, но это и такой задел на, опять-таки, подчеркну, на поколение, а то и на два вперед.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше к международной повестке. Министр иностранных дел Индии на открытии совещания глав МИД БРИКС подчеркнул растущую важность сближения позиций стран и объединения в нынешней глобальной обстановке. Вот действительно, на данном этапе мы прекрасно понимаю, что глобальная нестабильность набирает обороты, к сожалению. А какие вызовы стоят перед странами БРИКС и почему вот сейчас, опять же, важно действительно сближать позиции? Какие
2: главный
1: позиции
2: главный вызов – это отсутствие пока еще, или, скажем, проблемы с солидарностью, проблемы с согласованностью решений. И противник этим пользуется. Ну, скажем, играют на... Вроде бы и порешали проблемы, но тем не менее играют на сохраняющихся определенных разногласиях, противоречиях. Они не так велики, но иногда их преувеличивают. Mm-hmm. Между Китаем и Индией. Например, Бразилия, допустим, она очень уязвима перед Соединенными Штатами в плане той же тарифной политики. То есть, если вы посмотрите, Бразилия, да, проводит независимый курс, но в прошлом году у них был рост товарооборота США, а в этом году идет падение. А это такая аграрная крупная держава, и для них важен, опять-таки, наш калий. Но Бразилия, скажем, заявляя о необходимости перехода в расчеты в национальных валютах, возражает против введения единой какой-то валюты БРИКС. Остальные страны БРИКС высказываются в пользу введения единой валюты. Наш президент эту идею поддерживал. Например, Бразилия в свое время, опять-таки, скептически подходила к расширению БРИКС. С другой точки зрения России и Китая, расширение БРИКС позволяет укрепить это сообщество. Нам выгодно расширение БРИКС, потому что мы хотим повышать свой статус. И вот такие разные моменты, существующие в организации, они рабочие, они нормальные, но ими пользуется наш противник. Именно БРИКС, тот же Трамп, обозначает в качестве главной угрозы. Посмотрите, как Трамп пригрозил буквально за попытку создания валюты конкурентной доллару тарифами, всеми там карами небесными, казнями египетскими и так далее. Потому что американская олигархия понимает, эти действия приведут к обрушению гегемонии. Но не все страны БРИКС готовы двигаться по этому пути, тем более готовы двигаться быстро. Поэтому на фоне всех внешних угроз я бы прежде всего внутренние противоречия и внутренние разногласия обозначал как главный вызов, с которым необходимо справиться в ближайшее время.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема – встреча Си Цзиньпина и Трампа в Пекине. Такая, скажем так, долгожданная встреча для всего, наверное, мирового сообщества. Вот что происходит в этом ключе? Ждать ли изменений после встречи каких-то глобальных? Либо, скажем так, противостояние продолжится, и это просто какая-то некая сверка часов?
2: Ну, несколько вопросов здесь у вас. Первая встреча переносилась из-за... Хотя там были вопросы якобы технические, на самом деле отсутствие какой-либо согласованной повестки дня. Такие визиты всегда происходят только после того, как на уровне экспертов и на уровне высоких руководителей, то есть в основном это министры иностранных дел, США это госсекретарь Совета Безопасности, прорабатываются некие предварительные вопросы, чтобы они не вызвали разногласий и, не дай бог, там, ссоры между лидерами. Поэтому я не думаю, что будут какие-то скандалы там, хотя Трамп такой человек специфического темперамента. Но тем не менее. Кроме того, Трамп в последнее время склонен к тому, чтобы сглаживать углы на личных встречах, в том числе с лидерами, отношения с которыми не складывались, может быть, так хорошо. Ну, скажем, вот типичный пример, недавняя встреча в начале мая с Лулой да Силвой, президентом Бразилии. Там тот сказал вообще, что у них там любовь с первого взгляда. Да? Хотя до этого были довольно жесткие такие оценки, но самого Лула да Силва Трамп никогда так резко не критиковал. Посмотрите, как у нас Си Цзиньпинь говорит, уважительно. Он говорит, это мой друг, мы всегда находили общий язык. То есть это тоже важно, это создает некую базу для разговора. Говорить, что эта встреча приведет к заключению какого-то многостороннего, точнее, не многостороннего, многогранного договора, который разрешит все противоречия между США и Китаем, конечно же, нет. Ну, потому что самой природой развития мира современного, развития политики и экономики, США и Китай обречены на определенные противоречия. Вопрос и конфликты. Чтобы эти конфликты не перерастали в острую горячую фазу. Чтобы они не приводили к серьезным проблемам у остальных стран мира. Я не верю, что так в долгосроке получится, но хотя бы вот на этом этапе. Еще раз подчеркну, Трампу сейчас острый конфликт с Китаем не нужен. Китай, в принципе, проводил всегда политику очень мудрую, взвешенную, да. Без перегибов. Поэтому мы именно о Трампе говорим. Так что, я полагаю, это будет обмен такими дипломатическими любезностями и попытка, если не разрешить все существующие проблемы, то договориться о какой-то формуле ухода от острых столкновений. Посмотрим, получится ли.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Конечно же, тема этой недели активно обсуждается в средствах массовой информации. Это коррупционный скандал в Украине. Вернее, уже, наверное, новый виток, да? Очередное некое событие в целой череде тех событий, которые происходят и касаются коррупции на территории Украины. Что означает, Вадим Францович, вообще вот все эти, скажем так, истории, которые всплывают, и чего ждать в дальнейшем? И кому они вредят? И вредят ли?
2: Ну, кому они вредят? Они вредят Зеленскому. Ермака суд постановил арестовать. Там какой-то очень большой залог. Ну, если по данной истории, то Ермак, несмотря на свою отставку на основе предыдущего скандала с Миндичгейтом, так называемым, он все равно остался серым кардиналом. То есть не надо думать, что Буданов, ставший руководителем офиса Зеленского, заменил Ермака по влиянию. Ни в коем случае. Буданова, назначив на эту должность, вырубили из активной политической борьбы. По крайней мере, он же не может открыто выступать там конкурентом Зеленского, если бы вдруг там начались какие-то выборные кампании. Хотя ничто не мешает ему уйти в отставку, но тем не менее. Ермак сохранил это влияние. Почему, когда вот происходила сейчас вся эта активизация, ему было предъявлено подозрение, появились бусики силовиков именно на Банковой? Ну, потому что он как был вхож в ключевые властные кабинеты, так и остался вхож. Ну, и уже ни у кого не вызывал.

0: явно это прямой сигнал Зеленскому. Там же уже в этих вопросах собственности появился какой-то Вова, на которого оформлялись участки. Ну, я опять-таки вижу, что многие сходятся, что Вова это никто не иной, как Вова Зеленский. Поэтому это уже прямая такая черная метка, к нему подбираются все ближе. Ну а то, что режим коррумпированный, то, что коррумпированность это родимое пятно всей украинской политики, ну так это ни для кого не секрет, ни для кого не открытие.
1: Ну что ж, спасибо огромное. В завершение еще одна тема. Шестой форум Медийного сообщества Беларуси «Медиасфера». Сегодня «Смыслы или белый шум» проходит 14-15 мая в Гродно. Главная тема мероприятия – роль средств массовой информации, формирование общественного мнения и противодействие дезинформации в современном мире. Можно сказать, в эти минуты уже стартует пленарное заседание в Гродненской областной филармонии, где обсудят широкий круг актуальных вопросов медиасферы, информационное противоборство, вызовы безопасности, влияние социальных сетей на журналистику, а также эффективную стратегию укрепления доверия аудитории к традиционным СМИ. Вадим Францович, то, что касается медиасреды, действительно, мы видим, что достаточно серьезные вызовы стоят перед нашим медийным сообществом. Значение очередного форума Медийного сообщества Беларуси, ну и, конечно же, смысла, которые там закладываются, и то, что мы должны дальше проецировать в своей работе.
0: Ну, во-первых, это, это первый форум Дмитрия Александровича Жука в качестве министра информации, это важно, и те смыслы, которые заложены, они определяют не просто анализ нынешней ситуации, но и перспективы развития. Вот как изменилась журналистика, мы в СБ «Беларусь» сегодня подробно рассмотрели в статье «Журналистика. Дело патриотов». На самом деле, за последние годы наше медийное сообщество сильно прибавило. Но просто констатировать это, ну, и что мы получим? Нам надо говорить о том, что ждет
1: что
0: впереди.
1: Дальше, да.
0: Какие технические вызовы, какие технические изменения, как они влияют, как повлияет искусственный интеллект, как влияют политические изменения на позицию журналистов. Вот это все, каким должен быть журналист. Мы помним, 2 года назад на таком же форуме в Могилеве программное выступление президента, затем ответы на вопросы, где были сформулированы главой государства ключевые подходы к тому, как должна строиться информационная политика в нашей стране. И этим нужно руководствоваться. Вот я сейчас пересматривал то выступление, абсолютно ничто не устарело. И то, о чем говорил президент, мы просто должны довести до, ну, если не до идеала, а до 100%. То, что те задачи, которые были поставлены, пока, наверное, этого еще нет. Это и резкое усиление новыми проектами, идеями, кадрами центральных наших средств массовой информации. Это создание, как сказал президент, сильного информационного кулака на уровне районов. То есть это вот медиахолдинги те же. Это, конечно же, то, чтобы журфак превратился в такую кузницу кадров современных. Вот каким должен выходить выпускник журфака? Это человек, который является, безусловно, в первую очередь это является патриотом, является профессионалом, является человеком, преданным профессии, ориентирующимся в современных технологиях. Это должна быть четкая связка между журфаком и редакциями. Не на четвертом курсе туда приходить искать, кто к нам пойдет, или на журфак должен искать. А с первого курса уже надо работать с этими ребятами, чтобы они здесь, в редакциях, учились, наращивали свой творческий потенциал. Вот это, и это только часть проблем или задач, которые необходимо решить. Поэтому, вот как я вижу программу форума, вчера он в четверг открылся, этот форум. Именно такая вот нацеленность на получение конкретного результата и руководит участниками форума.
1: Ну, а ждать ли, Вадим Францович, напряжение в информационном поле и напряжение в информационной борьбе? Вот мы на старте эфира обсуждали обороноспособность нашей страны. Мы видим, что действительно военные наши вот на данном этапе очень активно готовятся. Да? Мы видим, что, опять же, на острие, скажем так, всех и проблем, и задач, которые существуют. Ждать ли усиление информационного воздействия на нашу страну?
0: Ну, во-первых, по напряжению его не то, что надо ждать, его надо самим создавать. И, пусть это наши противники напрягаются. Но вообще, знаете, что это за журналист, который живет без напряжения? Это как все равно ты не занимаешься физкультурой, спортом, ну, будешь дряблый, такой вялый. Нет, журналист, тут тоже президент сказал, он должен быть дерзким, но в меру. Нужно понимать, где надо быть дерзким, где не нужно быть дерзким. То есть, вот это качество профессии, должна быть постоянная острота. Тогда и любое напряжение, которое противник создает, не будет для тебя неожиданностью. Еще очень важный момент, который глава государства подчеркивает.

0: Да, линия фронта проходит сейчас по информационному полю. Но нам важно и сохранить это, чтобы эта линия фронта не пришла в горячую фазу, чтобы не началась, не дай бог, настоящая война. Да, идет информационная война. Так мы в этой информационной войне выглядим неплохо. Мы зачастую действуем асимметрично, меньшими средствами добиваемся больших результатов, чем наши противники. Так нужно это ценить, нужно это приумножать. И, как мне представляется, у нас есть для этого силы, есть для этого кадры. И правовая основа создана, законодательная база соответствующая, грамотное управление здесь. Но все равно надо постоянно совершенствоваться, все равно нужно изыскивать новые способы, новые методы и, в хорошем смысле, воздействие на наше общество, и противодействие тем смыслам, которые посылает, или бессмыслице, которые засылает к нам враг, но и, опять-таки, одна из задач стоит, выстраивание коммуникации с их обществом, по крайней мере, наших ближайших соседей, чтобы доносить свою информацию, опять-таки, делать это не для галочки, не формально, а делать это эффективно.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, автор телеграм-канала «Гигин», 110-й партизанский Вадим Францевич Гигин. Спасибо огромное, спасибо, Вадим Францевич, за емкий разговор. Всем отличных выходных. До встречи в буднях на следующей неделе.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.
2: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
3: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов республиканского отряда специального назначения «Зубр МЧС» с 35-летием со дня его образования. Президент поблагодарил за службу всех работников и ветеранов отряда. «Ваша работа по спасению людей, гуманитарная деятельность и высокие спортивные достижения – это достойный вклад в развитие нашей страны и укрепление ее авторитета на международной арене. Яркий пример преданного служения белорусскому народу». Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам республиканского отряда спецназначения «Зубр МЧС» крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и новых успехов на благо родной Беларуси. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совета министров о государственном техническом осмотре и основных показателях в области дорожного движения. Среди основных новаций – исключение необходимости прохождения гостехосмотра при смене собственника транспортного средства в период действия разрешения на допуск, получение инспекции данных из государственных информационных ресурсов. Ранее требовалось предоставление документов. Также сокращение нормативных правовых актов. Кроме того, документам предусмотрено определение основных показателей в области дорожного движения и порядка их государственного учета. Делегация Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь, возглавляемая Александром Вольфовичем, приняла участие в состоявшейся в Бишкеке 21-й встрече секретарей Совета Безопасности государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. В ходе мероприятия стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности и стабильности на пространстве ШОС, определили дальнейшие направления развития сотрудничества и совершенствования механизмов взаимодействия государств, членов организации по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, а также незаконному обороту оружия и наркотиков, торговле людьми, незаконной миграции. Авиакомпания «Белавия» с 28 мая возобновляет полеты в российский Мурманск. Согласно сезонному расписанию Национального аэропорта Минск, рейсы из Минска в Мурманск будут осуществляться один раз в неделю по четвергам. Вылет из Минска в 14:40, прибытие в Мурманск в 17:25. Вылет из Мурманска в 18:25, а прибытие в Минск в 21:05. Напомню, прямое регулярное авиасообщение по маршруту Минск-Мурманск-Минск авиакомпания «Белавия» открыла в мае 2023 года. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. 20 мая в Большом зале Белгосфилармонии очередная программа «Джаз-трио Трансформер. Вечные ценности». Она зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами. Для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 10, в Гомеле плюс 11, в Гродно и Бресте плюс 12. Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, а в Витебске плюс 12-14. В Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков. В Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Snap.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
1: Радио твоего дня.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования руководству Индии в связи с многочисленными жертвами в результате шторма в штате Уттар-Прадеш. Слова поддержки и сочувствия глава белорусского государства адресовал президенту Индии и премьер-министру этой страны. Александр Лукашенко передал родным и близким пострадавших пожелания силы и мужества в это непростое время. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета министров о центрах кибербезопасности. Документ предусматривает актуализацию перечня государственных органов и иных организаций, которые создают центры обеспечения кибербезопасности и реагирования на киберинциденты, либо приобретают услуги по обеспечению кибербезопасности организаций, создавших такие центры, а также определение перечня организаций, у которых государственные органы и иные госорганизации вправе приобретать услуги по обеспечению кибербезопасности с применением процедуры закупки из одного источника. Участники 6-го форума медийного сообщества Беларуси, который проходит в Гродно, начали второй день масштабного мероприятия с возложения цветов к братской могиле советских воинов и партизан в парке Жилибера. Министр информации Дмитрий Жук, руководители республиканских СМИ, руководство города почтили память героев минутой молчания. Напомню, сегодня стартует пленарное заседание медиафорума. Ведущие эксперты страны поднимут вопросы, от которых зависит будущее белорусской журналистики. После пленарного заседания разрешится главная интрига дня. Состоится вручение наград и дипломов победителям и лауреатам 22-го национального конкурса «Золотая литера». В Беларуси начинается выдача договоров о целевой подготовке специалистов с высшим медицинским образованием. Работать пункты оформления и выдачи договоров о целевой подготовке специалистов будут по 2 июля во всех регионах страны. Получить целевое направление можно с понедельника по пятницу с 9 утра до 18:00, перерыв с часа до 2 дня. Заказчиком кадров выступает Министерство здравоохранения. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки – все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Тору Такемицу до девятого вала Айрата Ишмуратова, солисты Марина Ромейко, Генки Нагаи, 3 июня большой зал Белгус филармонии для зрителей старше 6 лет. 26 мая в большом зале Белгус филармонии программа «Только Бах» из цикла концертов «Шедевры мирового органного искусства». Титулярный органист папской базилики святого Михаила в Мадриде, испанский композитор и яркий музыкант своего поколения Даниэль Сальвадор исполнит знаменитые произведения великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гомеле, Витебске и Могилеве плюс 11, в Минске плюс 14, в Бресте и Гродно 15 градусов тепла. Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Как мне удается быть здоровой? Есть несколько правил. Во-первых, не ем хлеб. Вообще. Только овсянка с сырыми и вареными овощами или проросшие злаки. А во-вторых, никаких угощений после 15. При температуре выше 15 мороза добываю еду исключительно сама. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой бьюти-блог «Ваша утка».
2: Соблюдайте правила кормления водоплавающих птиц, иначе ваша помощь может принести им существенный вред.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Я спрошу, ты какой будешь чай? Простой или с мятою? Дождливый холодный ноябрь. Игнорим в постели помяты мы. Скачаем по рейтингу фильм. Окажется, что неприкольный. И начнем убивать с тобой свою милость.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты,

0: 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко направил приветствие участникам 6-го форума медийного сообщества Белоруссии 22-го национального конкурса «Золотая литера». Глава государства отметил, что эти мероприятия объединяют талантливых журналистов и молодое поколение авторов в творческом стремлении сделать информационную повестку ярче, острее и актуальнее. Президент Беларуси всем пожелал плодотворного общения, интересных дискуссий и неиссякаемой энергии для воплощения в жизнь оригинальных проектов. Беларусь видит в Индонезии опорную точку входа в обширный регион Юго-Восточной Азии. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с координирующим министром по экономическим вопросам Индонезии Аирлангой Хартарта. Премьер-министр отметил, что в последнее время связи между нашими странами значительно укрепились. Несмотря на расстояние, Беларусь и Индонезия близки ментально и духовно. Нас объединяет стремление к миру, дружбе и партнерству, основанном на взаимодействии. Уважение, отметил Александр Турчин. Отмечу, делегация во главе с координирующим министром по экономическим вопросам Республики Индонезия Аирлангой Хартарта планирует сегодня посетить ряд промышленных предприятий. Фундаментальная наука немыслима без кадров высшей квалификации. Об этом заявил сегодня председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник перед началом совместного заседания президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук. Владимир Караник подчеркнул, что сегодня на заседании будут рассмотрены наиболее актуальные темы. Это мега-сайенс-проекты, совместный доступ белорусских ученых к крупнейшим исследовательским проектам в области фундаментальной науки, которые сейчас реализуются в Российской Федерации. Более 20 образцов техники «Беларусь» представят предприятия МТЗ-холдинга на международной специализированной выставке «Белагро-2026» в июне в Минске. На площади в 1500 квадратных метров разместится широкий модельный ряд техники, начиная от мотоблока и заканчивая самым мощным трактором 540 лошадиных сил «Беларусь-5425». Вместе с Минским тракторным заводом свою продукцию представят предприятия МТЗ-холдинга «Сморгонский агрегат». Завод, Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, Аршанский инструментальный завод, Мозырский машиностроительный завод и Витебский завод тракторных запасных частей. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 20 мая в Большом зале Белгосфилармонии очередная программа «Джаз-трио Трансформер. Вечные ценности». Она зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами. Для зрителей старше 6 лет. И о погоде сейчас в Гомеле, Витебске и Могилеве плюс 11, в Минске плюс 16, в Бресте и Гродно 17 градусов тепла. Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер «Компания Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.
1: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какую уникальную операцию провели белорусские и китайские медики, могут ли вакцины быть съедобными и какие витамины помогут сохранить силу в старшем возрасте, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Белорусские и китайские хирурги провели операцию пациенту на расстоянии в 6000 километров. Оперативное вмешательство по резекции доли печени было проведено из операционной центра хирургии, трансплантологии и гематологии бригады белорусских и китайских хирургов. При этом пациент находился на операционном столе в Алачской больнице Синьцзянского производственного и строительного корпуса медицинского колледжа Чжэцзянского университета в Китае. Операцию на расстоянии выполнили с использованием роботизированного комплекса «Медбот». Этот роботический комплекс применяют в ряде ведущих госпиталей по онкоурологии, онкохирургии и, в частности, онкохирургии печени и поджелудочной железы. Для того, чтобы научиться работать на этом оборудовании, несколько бригад специалистов ездили на стажировку в Китай. Такие технологии были бы невозможны без качественного оборудования. Оперативное вмешательство подобного уровня требует не только профессионализма медицинских специалистов, но и развитой телекоммуникационной инфраструктуры, которая в данном случае обеспечила стабильную, качественную передачу данных в режиме реального времени. Благодаря наличию нескольких подобных роботических комплексов, теперь можно выполнять операции в различных регионах республики дистанционно. Ученые из Института экспериментальной медицины ведут работу над созданием серии съедобных вакцин против вирусов, грибков и опасных бактерий. Разработка началась во время пандемии COVID-19.

опасного для новорожденных. Всего российские ученые планируют разработать 8 таких съедобных препаратов. В основе технологии вакцины с пробиотическими бактериями. Микроорганизмы модифицировали вставкой вирусных фрагментов. Витамин К, известный прежде всего своей ролью в свертывании крови, может быть связан с сохранением мышечной силы в пожилом возрасте. Исследователи проанализировали данные о возможной связи витамина К с саркопенией, возрастной потерей мышечной массы, силы и выносливости, которая повышает риск падений и утраты самостоятельности. Исследования показали, что у людей с более высоким уровнем витамина К отмечаются лучшие показатели физической функции, более высокая сила хвата и меньший риск функциональных ограничений. Поддержание адекватного уровня витамина К в рационе за счет зеленых листовых овощей и ферментированных продуктов может быть потенциально полезным элементом стратегии здорового старения. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты. Альфа-Радио. В ритме твоего дня. Альфа-Радио. В ритме твоего настроения.
1: Альфа-Радио.
0: Радио твоего дня. Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Сочи берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

разные пути, но ты сумеешь всегда найти свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

Александр Лукашенко проводит встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Его визит в Беларусь проходит с 14 по 18 мая. В его рамках предусмотрено участие в ряде мероприятий. Напомню, в феврале прошлого года на встрече с представителями религиозных конфессий Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. «Мы вместе, власти, представители всех конфессий, вывели общую формулу – уважение, понимание, согласие. Наш народ привык жить именно так и даже не представляет себе, что бывает по-другому», – сказал президент. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин встретился с председателем Белорусской федерации футбола Евгением Булойчиком и главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу Виктором Гончаренко. На повестке развития футбола в Республике Беларусь ключевые темы – подготовка национальной команды, планы на Лигу наций и предстоящие товарищеские матчи с национальными командами Сирии, которые пройдут на национальном футбольном стадионе в Минске. Особое внимание уделено созданию современных условий для занятий футболом в малых районных центрах. Гродненская область находится на стыке разных культур, поэтому особенно важно грамотно выстраивать повестку, опираясь на наше наследие и видение своего будущего. Такое мнение высказал председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев участникам 6-го форума медийного сообщества Беларуси «Медиа-среда сегодня. Смыслы или белый шум», который проходит в Гродно. Он отметил, что в Гродненской области на западных рубежах страны вопросы информационной безопасности и сохранения ценностей стоят особенно остро. «Мы находимся на стыке разных культур, именно поэтому важно грамотно выстраивать повестку, опираясь на наше наследие и наше видение своего будущего», – подчеркнул глава региона. Юрий Караев пожелал участникам форума плодотворной работы, интересных дискуссий и практических выводов. Министерство образования опубликовало интерактивную карту для целевиков. С ее помощью можно подобрать место для учебы и будущей работы, найти контакты организации заказчиков кадров. У будущих медиков свой алгоритм целевой траектории. С 15 мая по 2 июля во всех регионах будут работать пункты оформления и выдачи договоров о целевой подготовке специалистов с высшим медицинским образованием. Как акцентировал внимание председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич, количество целевых направлений не ограничено. Можно получить больше направлений, чем есть целевых мест. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки. Все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрители ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Тору Такемицу до девятого вала Айрата Ишмуратова, солисты Марина Ромейко, Генки Нагай. 3 июня большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Гомеле, Витебске и Могилеве плюс 11, в Минске плюс 14, в Бресте и Гродно плюс 15. Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум.
1: 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский отметил, что страны глобального юга проявляют высокую заинтересованность в сотрудничестве с Беларусью.
3: Мы последовательно реализуем курс по развитию сотрудничества со странами глобального юга. Кто-то когда-то это называл разворот на восток, да, но мы сохраняем ведь готовность к диалогу с западными странами, пожалуйста. И не так давно, допустим, замминистра иностранных дел Игорь Секрета интервью германским СМИ дал и так далее. Но на сегодня основные наши партнеры, государства, которые открыты для сотрудничества с нами, конечно, находится на Востоке. Шри-Ланка заинтересована в развитии взаимодействия с Республикой Беларусь. Наша страна плюс-минус значит, является привлекательным партнером в сфере туризма. Вот, оттуда, значит, вернее, туда направляются отечественные туристические потоки. Это хорошо, я считаю, что у белорусов есть возможность посмотреть мир, и многие наши граждане выезжают, выбирают азиатские страны для этого. Ну, а, соответственно, Республика Беларусь предоставляет качественные услуги в сфере высшего образования. Это интересно нашим партнерам, в том числе и Шри-Ланке. Ну и мы последовательно укрепляем нормативно-правовую базу, начиная от облегчения визового режима, заканчивая взаимодействием в таможенной сфере, в области образования, в сфере безопасности и так далее. То есть, по сути дела, что с тобой представляют двусторонние отношения? Вот каждый договор межгосударственный — это кирпичик в строительство некой конструкции, и чем больше таких кирпичиков, тем устойчивее и в большей степени привлекательна эта конструкция. Поэтому мы движемся последовательно, вот, без алармизма, но тем не менее я вам могу с большой долей ответственности, как член комиссии по международным делам, сказать, что государства глобального юга в большинстве своем проявляют высокую степень заинтересованности в сотрудничестве с нами.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Каждому хочется света, теплого взгляда, нежности фраз. Чем же сегодня согрета земля белорусская в нас? Мы люди этой светлой земли.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски

0: оформления. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.
1: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский об информационной войне. Поток фейков и волна пропаганды со стороны Запада будут нарастать.
2: Мы уже как-то с вами говорили о полях противоборства. Есть классические военные сферы, то есть суша, водное пространство, воздушное пространство, космос. Есть информационное противоборство и, кстати, Североатлантический альянс, западные военные доктрины. Да, по сути, и наша уже на сегодняшний день рассматривает информационную сферу как поле противоборства. Естественно, милитаризация, нагнетание военной напряженности будет сопровождаться информационной эскалацией. То есть вот этот вал фейковой, недостоверной информации, пропаганды потенциально противника, он будет нарастать. Особенно с учетом того, что приближаются неумолимо, да, то есть нет никакой ведь передышки на самом деле, особенно в нынешних условиях, особенно для таких стран, как Беларусь, которые в условиях нарастания мирового противостояния стремятся проводить суверенную политику. Для нас передышки политической, информационной быть не может, потому что, естественно, центры силы, находящиеся между собой в конкурентных отношениях, будут пытаться влиять на ситуацию в Беларуси. Это естественный процесс. Здесь как бы, не надо кого-то там осуждать или возмущаться. Такова жизнь. Homo hominis lupus est. К сожалению, человек человеку волк на сегодняшний день, увы. Mm-hmm. Несмотря на то, что мы, скажем, там декларируем миролюбивые принципы, информационный нейтралитет и так далее, но это не отменяет того, что мы должны защищать свой информационный периметр. Поэтому неумолимо приближаются электоральные кампании 2029-2030 годов. И, кстати, обратите внимание, вот Казахстан провел конституционную реформу. Mm-hmm. Президент Токаев уже высказался на этот счет. Выборы, там были слухи о том, что будут досрочные президентские выборы. Нет, ничего такого не будет. Выборы будут в 29-м году. В России выборы когда? В 29-м году.
3: У нас... на постсоветском пространстве...
2: У нас единый день голосования 29-й, президентские выборы, по всей вероятности, 30-й год. То есть, получается, на всем постсоветском пространстве, особенно в странах ключевых, да, создателях Евразийского экономического союза, вот будут электоральные циклы. Естественно, в этой связи оппонирующая сторона, а я сомневаюсь, как бы там ни развивались события, дай бог, чтобы мы не двигались по лестнице эскалации, допустим, там, может быть, будет приостановка огня в Украине, там, и так далее, или даже мирное соглашение, на чем настаивает Российская Федерация. Но даже если это произойдет, поверьте, противоборство никуда не исчезнет. Ни в военной сфере, ни в информационной.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский объяснил, зачем Беларусь принимает меры по укреплению обороноспособности.
2: Понятно, что внезапная проверка вооруженных сил в условиях, максимально приближенных к боевым, она позволила определить как сильные стороны нашей армии, так и некоторые недостатки, которые нуждаются в корректировке и устранении. Главой государства сделаны уже определенные кадровые выводы. Вы, наверное, следили за таким посылом, который адресовал президент министру обороны Виктору Хренину, что вам предстоит определиться, с кем вы будете дальше служить. Ну, по всей видимости, некоторые военачальники будут поощрены. Иные же, как это и бывает в армии и на государственной службе, скажем так, будут отвечать за те недостатки и выявленные слабые стороны белорусской армии, которые впоследствии необходимо будет скорректировать. Я, в свою очередь, отмечу, что да, реагируя на военно-политическую обстановку в регионе, которая стремительно скатывается к эскалации, Беларусь предпринимает необходимые меры по укреплению обороноспособности нашего государства. Еще раз напомним, что военный бюджет четырех соседних стран, Польши, Литвы, Латвии и Украины, три страны НАТО и примыкающая к ним Украина, проводящих, по большому счету, недружественную политику в отношении нашего государства разной степени радикальности, вот их совокупный военный бюджет превышает 100 миллиардов долларов США. Естественно, у нас нет невозможности и нет никакой целесообразности ввязываться в гонку вооружений. Мы должны отвечать неожиданно для противника, асимметрично. Вот так, по сути, мы и делаем. Тем не менее, и белорусские военные расходы, расходы на оборону растут. Это является полностью оправданным. Могу сказать, что проводя встречи в трудовых коллективах различных предприятий, ведомств, организаций, я как парламентарий и знаю от моих коллег, мы находим полное понимание у людей.
3: То есть общество понимает, да?
2: Конечно, общество понимает условия, в которых находится современный мир и ситуацию вокруг Беларуси. Мы видим, что, к сожалению, военный инструментарий используется все чаще. Значит, человечество, вернее, не человечество, а правящие элиты, финансово-политическая верхушка, в первую очередь западных государств, не усвоили уроки Второй мировой войны, снова бряцают оружием, несколько кровопролитных конфликтов, вот, очень сильно влияющих на состояние глобальной безопасности во всех смыслах. Это и на Украине, и на Ближнем и Среднем Востоке продолжаются, эта воронка углубляется, значит, попытки мирных переговоров фактически имеют тупиковый характер. В этой ситуации Беларусь, конечно, свои военные возможности тоже наращивает, чтобы в соответствии с Конституцией нашей страны вооруженные силы имели потенциал для обороны государства. Ну и я бы здесь в этой ситуации отметил, что да, почему говорил о росте военных расходов, но большинство денег остается в стране. Вот в этом году, по-моему, 44% гособоронзаказа в военной сфере – это отечественные технологии, вооружения, различные изделия двойного назначения и так далее. В следующем году доля отечественного производства будет повышаться. Президент уделяет этому пристальное внимание, и одним из таких вот козырей Беларуси является собственная ракетная программа. Мы уже все хорошо знаем о разработке реактивная система залпового огня «Полонез», она уже давно поставлена на боевое дежурство в интересах вооруженных сил нашей страны. Будут и другие хорошие для нашей обороны сюрпризы и неожиданные для противника.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
4: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Сегодня утром состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям. Александр Лукашенко сегодня встретился с президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом. Глава государства поблагодарил гостя за то, что, несмотря на расстояние, он нашел время приехать в нашу страну и обсудить вопросы не только межконфессионального общения, но и межгосударственных отношений.
1: Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России, поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
0: Беларусь рассматривает развитие полноформатного сотрудничества с Индонезией в числе приоритетных направлений внешней политики. Об этом заявил на 8-м заседании межправительственной белорусско-индонезийской совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Минске заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. Вице-премьер обратил внимание, что эта встреча позволит сверить часы, отработать ключевые двусторонние документы, а также наметить сферы, в которых возможно подписание конкретных коммерческих контрактов в ходе предстоящего бизнес-форума. 6 зубров из Беловежской пущи доставили в Башкортостан. Краснокнижных животных отбирали специально для этого российского региона. Это взрослый самец и 5 самок, 2 из которых вскоре должны дать потомство. Пока новоселы будут в демонстрационных вольерах на карантине, а через месяц-два их планируют выпустить на волю. Проект по разведению зубров Беловежской линии реализуется в Башкортостане с 2023 года. К 2030-му поголовье намерены увеличить до 50 особей. Этому научному проекту серьезное внимание уделяет глава региона. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 20 мая в Большом зале Белгосфилармонии очередная программа «Джаз Трио Трансформер. Вечные ценности» зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами. Для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 20, в Витебске плюс 12, в Минске плюс 18, в Могилеве плюс 14, в Гомеле 13 тепла. Завтра днем в Минске и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 20-22, в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Гомеле 22-24 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные. Белгидромета, Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлена новая версия умной маски Xiaomi. В Яндекс.Картах появились голосовые ИИ-подсказки по заметным городским ориентирам, и к выходу на рынок готовится смартфон Realme 16T. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Xiaomi начала принимать предзаказы на новую версию умной массажной маски для глаз в цвете Light Sand. Маска предназначена для снятия усталости глаз после длительной работы за компьютером или использования смартфона. Устройство получило 4 независимых вибромотора, имитирующих точечный массаж пальцами, а также систему подогрева с 2 уровнями температуры. Xiaomi отмечает, что конструкция не давит на веки и не оставляет следов на коже после использования. Гаджет поддерживает подключение к приложению, где можно настраивать продолжительность сеанса от 2 до 30 минут и выбирать один из 6 режимов. Чехол выполнен из съемной ткани, которую можно стирать. Команда Яндекса объявила о свежем обновлении фирменного картографического сервиса. Яндекс.Карты и навигатор научились давать голосовые подсказки по заметным ориентирам, пока только в городах России. Как пояснили разработчики, теперь водители услышат, например, «У магазина поверните направо» или «Через 200 метров у памятника держитесь левее». Приложение распознает более 10 тысяч ориентиров, включая здания с вывесками, заправки, остановки и другие заметные точки. Расположение подсказок по маршруту определяет искусственный интеллект, анализируя маршрут и определяя, где уместно добавить уточнение. Realme официально объявила, что Realme 16T будет представлен 22 мая. Новинка станет преемником Realme 15T. Главная особенность модели – аккумулятор емкостью 8000 мАч, который, по заявлению производителя, способен обеспечить до 3 дней работы без подзарядки. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт. При этом толщина корпуса сохраняется на уровне 8,8 мм, несмотря на увеличенную батарею. Смартфон получит 6,8-дюймовый плоский экран и металлические элементы конструкции, камеры и рамки. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа.

0: дороге, на работе, дома. Альфа-радио. Радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому

0: Межконфессиональный мир является брендом Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Глава государства отметил, что в Беларуси мирно живут и взаимодействуют 25 конфессий. В стране 850 протестантских общин, 20 миссий, 5 учебных заведений.
1: В советские времена, вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди. Трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми.
0: В продолжении темы на встрече с Александром Лукашенко президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма рассказал, с каким посланием приехал в Беларусь. Франклин Грэм поблагодарил главу белорусского государства за возможность встретиться с ним, а также провести встречу с белорусами, которые исповедуют протестантизм. Франклин Грэм добавил, что в религии принято возносить молитвы и за лидеров стран. В связи с этим он пообещал президенту Беларуси, что помолится за него вместе с белорусскими христианами протестантской веры. Депутаты Палаты представителей с 18 по 24 мая будут работать в своих избирательных округах. Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц. Они разъяснят нормы закона по вопросам регулирования земельных отношений, расскажут о трендах и новых направлениях развития туризма в Беларуси. Кроме того, депутаты проанализируют вопросы организации торгового обслуживания на селе, в том числе в части создания условий для более активной реализации товаров отечественных производства, а также продолжат изучение ситуации, связанной с определением перспектив развития поселков городского типа. Объединенный мир борьбы снял все ограничения для спортсменов из Беларуси и России. Борцы будут участвовать в соревнованиях под своими национальными флагами на всех возрастных уровнях. На форме разрешено размещать национальные обозначения. В случае победы на соревнованиях будет исполняться государственный гимн страны. Ранее о полном восстановлении прав атлетов из Беларуси объявили Международный союз современного пятиборья, Всемирная боксерская организация и Международная федерация волейбола. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте +21, в Минске +19, в Могилеве +12, в Витебске и Гомеле 13 тепла. Завтра днем в Минске и Могилеве ожидается +21-23, в Витебске +20-22, в Гродно и Бресте +17-19, в Гомеле 22-24 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Это Альфа-радио.
3: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

нам тоже плохо в самом деле. Да так, что дышит ступ едва-едва. У них оленей нынче волки съели, и натравила тех волков Москва.

Как видишь, очень худо им, ребятки, да так, что ни оттуда, ни туда. А нам нормально, все у нас в порядке. Вот нас и с Новым годом, господа! Всех наших с Новым годом!

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какую уникальную операцию провели белорусские и китайские медики, могут ли вакцины быть съедобными и какие витамины помогут сохранить силу в старшем возрасте, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Белорусские и китайские хирурги провели операцию пациенту на расстоянии в 6000 километров. Оперативное вмешательство по резекции доли печени было проведено из операционной центра хирургии, трансплантологии и гематологии бригады белорусских и китайских хирургов. При этом пациент находился на операционном столе в Аларьской больнице Синьцзянского производственного и строительного корпуса медицинского колледжа Чжэцзянского университета в Китае. Операцию на расстоянии выполнили с использованием роботизированного комплекса «Медбот». Этот роботический комплекс применяют в ряде ведущих госпиталей по онкоурологии, онкохирургии и, в частности, онкохирургии печени и поджелудочной железы. Для того, чтобы научиться работать на этом оборудовании, несколько бригад специалистов ездили на стажировку в Китай. Такие технологии были бы невозможны без качественного оборудования. Оперативное вмешательство подобного уровня требует не только профессионализма медицинских специалистов, но и развитой телекоммуникационной инфраструктуры, которая в данном случае обеспечила стабильную и качественную передачу данных в режиме реального времени. Благодаря наличию нескольких подобных роботических комплексов, теперь можно выполнять операции в различных регионах республики дистанционно. Ученые из Института экспериментальной медицины ведут работу над созданием серии съедобных вакцин против вирусов, грибков и опасных бактерий. Разработка началась во время пандемии,

безопасного для новорожденных. Всего российские ученые планируют разработать 8 таких съедобных препаратов. В основе технологии вакцины с пробиотическими бактериями. Микроорганизмы модифицировали вставкой вирусных фрагментов. Витамин К, известный прежде всего своей ролью в свертывании крови, может быть связан с сохранением мышечной силы в пожилом возрасте. Исследователи проанализировали данные о возможной связи витамина К с саркопенией, возрастной потерей мышечной массы, силы и выносливости, которая повышает риск падений и утраты самостоятельности. Исследования показали, что у людей с более высоким уровнем витамина К отмечаются лучшие показатели физической функции, более высокая сила хвата и меньший риск функциональных ограничений. Поддержание адекватного уровня витамина К в рационе за счет зеленых листовых овощей и ферментированных продуктов может быть потенциально полезным элементом стратегии здорового старения. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-Радио. Радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Александр Лукашенко на встрече с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма, передал добрые пожелания президенту США Дональду Трампу. Глава государства также поблагодарил Франклина Грэма за оказываемую белорусам поддержку и помощь.
1: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И, Франклин, огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку.
0: Сегодня же Александр Лукашенко встретился с президентом Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой, который находится в Беларуси с краткосрочным рабочим визитом. Обсуждены вопросы развития двусторонних отношений, выполнения дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в реализации совместных с Зимбабве проектов, в том числе с подключением других стран африканского континента. В числе перспективных направлений создания логистических коридоров, расширения промышленной кооперации. Затрагивались также темы гуманитарного сотрудничества. Беларусь рассматривает БРИКС как стратегическую платформу для будущего. Об этом в интервью индийской газете The Economic Times заявил первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич, который во главе белорусской делегации принимает участие в совещании министров иностранных дел БРИКС в Нью-Дели. Он отметил, что в нынешнем геополитическом контексте БРИКС остается авторитетной международной платформой, направленной на объединение усилий большой группы государств и содействие подлинной многополярности, равенству, взаимному уважению и инклюзивности в международных отношениях. Сергей Лукашевич также обратил внимание на огромный потенциал БРИКС в различных сферах, в том числе в экономике. В Боровлянах открыли обновленное здание детской поликлиники. Учреждение располагает инфекционным фильтр-боксом с отдельным входом, отделением здорового ребенка, кабинетами узких специалистов, УЗИ-диагностики, собственной физиотерапией, лабораторией и залом ЛФК. Учтены современные подходы к услугам регистратуры. Здесь можно записаться на прием через инфокиоск или онлайн. Работает единая электронная информационная система. Все данные, введенные врачами, доступны другим специалистам. В модернизированном здании начала работу и стоматологическая поликлиника. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 26 мая в Большом зале Белгосфилармонии программа «Только Бах» из цикла концертов «Шедевры мирового органного искусства». Титулярный органист папской базилики святого Михаила в Мадриде, испанский композитор и яркий музыкант своего поколения Даниэль Сальвадор исполнит знаменитые произведения великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 21, в Минске плюс 19, в Могилеве плюс 12, в Витебске и Гомеле 13 тепла. Завтра днем в Минске и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 20-22, в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Гомеле 22-24 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Это Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Радио твоего дня.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
0: Новости технологий 16+.
3: Здравствуйте. Представлена новая версия умной маски Xiaomi. В Яндекс.Картах появились голосовые ИИ-подсказки по заметным городским ориентирам, и к выходу на рынок готовится смартфон Realme 16T. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Xiaomi начала принимать предзаказы на новую версию умной массажной маски для глаз в цвете Light Sand. Маска предназначена для снятия усталости глаз после длительной работы за компьютером или использования смартфона. Устройство получило 4 независимых вибромотора, имитирующих точечный массаж пальцами, а также систему подогрева с 2 уровнями температуры. Xiaomi отмечает, что конструкция не давит на веки и не оставляет следов на коже после использования. Гаджет поддерживает подключение к приложению, где можно настраивать продолжительность сеанса от 2 до 30 минут и выбирать один из 6 режимов. Чехол выполнен из съемной ткани, которую можно стирать. Команда Яндекса объявила о свежем обновлении фирменного картографического сервиса. Яндекс.Карты и навигатор научились давать голосовые подсказки по заметным ориентирам, пока только в городах России. Как пояснили разработчики, теперь водители услышат, например, «У магазина поверните направо» или «Через 200 метров у памятника держитесь левее». Приложение распознает более 10 тысяч ориентиров, включая здания с вывесками, заправки, остановки и другие заметные точки. Расположение подсказок по маршруту определяет искусственный интеллект, анализируя маршрут и определяя, где уместно добавить уточнение. Realme официально объявила, что Realme 16T будет представлен 22 мая. Новинка станет преемником Realme 15T. Главная особенность модели – аккумулятор емкостью 8000 мАч, который, по заявлению производителя, способен обеспечить до 3 дней работы без подзарядки. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт, при этом толщина корпуса сохраняется на уровне 8,8 мм, несмотря на увеличенную батарею. Смартфон получит 6,8-дюймовый плоский экран и металлические элементы конструкции, камеры и рамки. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. В центре Минска на 2 года закроют проезд по одной из улиц. В Беларуси открывается новый участок контроля средней скорости. И кто теперь контролирует дороги в китайском Ханчжоу? Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В начале июня этого года в Минске планируют перекрыть сквозной проезд по улице Мельникайте. Причина – строительство соединительного узла с действующей линией метро. Предполагается, что проезд закроют на 2 года. Однако заезды во дворы останутся доступными для местных жителей. Отмечу, улица Мельникайте хоть и короткая, но важная дорога города, которая соединяет проспект Победителей и район станции метро Фрунзенская. Сегодня в Слонимском районе Гродненской области на автодороге Р-99 Баранович-Волковыск, пограничный Гродно открывается участок контроля средней скорости движения. Протяженность отрезка составляет 9 километров. С 43 по 52 километр трассы. Система контролирует скоростные ограничения для легковых автомобилей, мотоциклов и автобусов 90 км в час, для грузового транспорта 70 км в час. Водителей также предупреждают о том, что здесь высока вероятность выхода на проезжую часть диких животных. В китайском городе Ханчжоу больше не нужно искать взглядом регулировщика фуражки. Его роль теперь исполняет машина. С начала мая 15 роботов заступили на дежурство на главных перекрестках и центральных улицах города. У роботов необычная внешность, а их реакция на дорожные ситуации почти как у человека. Они могут помогать туристам и местным жителям с навигацией, следить за соблюдением правил дорожного движения и участвовать в регулировании транспортных потоков в реальном времени. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер «Компания Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.
1: Реклама. Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница.
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Глава государства встретился с президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Белорусский лидер встретился с президентом Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой. В Минске состоялось заседание межправительственной белорусско-индонезийской совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Планы национальной команды, инфраструктура в райцентрах. В правительстве обсудили развитие футбола в Беларуси.
0: Что происходит?
2: Сегодня утром состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
0: Ситуация в мире.
2: Александр Лукашенко сегодня встретился с президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом. Глава государства поблагодарил гостя за то, что, несмотря на расстояние, он нашел время приехать в нашу страну и обсудить вопросы не только межконфессионального общения, но и межгосударственных отношений.
3: Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России, поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
2: Александр Лукашенко отметил, что лично у него доброе впечатление от общения с людьми этого вероисповедания.
3: В советские времена, ну, вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной, но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди. Трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
2: Александр Лукашенко также поблагодарил Франклина Грэма за оказываемую белорусам поддержку и помощь.
3: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И, Франклин, огромную вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
2: Франклин Грэм поблагодарил главу белорусского государства за возможность встретиться с ним, а также провести встречу с белорусами, которые исповедуют протестантизм. Он обратил внимание, что в религии принято возносить молитвы за лидеров стран, и пообещал президенту Беларуси, что помолится за него вместе с белорусскими христианами протестантской веры. По итогам встречи с Александром Лукашенко Франклин Грэм пообщался с журналистами.
1: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия, но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, я считаюсь его духовным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. И вот эта моя поездка снова скажет о том, что я являюсь всего лишь проповедником доброй вести, проповедником Евангелия, о том, что Бог любит людей, готов простить всех и каждого. И это, собственно говоря, мое призвание в жизни и мое послание белорусским людям.
2: Отмечу, что визит в Беларусь Франклина Грэма проходит с 14 по 18 мая, в рамках которого предусмотрено участие в ряде мероприятий.
0: Это важно.
2: Сегодня же Александр Лукашенко встретился с президентом Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой, который находится в Беларуси с краткосрочным рабочим визитом. Обсуждены вопросы развития двусторонних отношений, выполнения дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. Глава белорусского государства подтвердил заинтересованность Беларуси в реализации совместных с Зимбабве проектов, в том числе с подключением других стран африканского континента. В числе перспективных направлений – создание логистических коридоров, расширение промышленной кооперации. Затрагивались также темы гуманитарного сотрудничества.
0: Точка отсчета.
2: Беларусь уже давно выступает за выстраивание сбалансированных отношений со своими партнерами. Активизация сотрудничества с государствами Африки, которая наметилась в последние годы, это и есть поиск этого самого баланса. Африка для Беларуси – рынок будущего, куда нужно активно идти и завоевывать на нем свои ниши. И результаты уже достигнуты немалые. Например, сегодня успешно реализуются совместные программы механизации сельского хозяйства с Зимбабве и Нигерией. Такой формат сотрудничества стал брендом Беларуси в Африке и вызывает значительный интерес у других стран континента. Укрепляются связи с традиционными партнерами Египтом, Кенией, ЮАР, Эфиопией. Сотрудничество Беларуси и Зимбабве в настоящее время носит активный характер. Президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва посещал Беларусь в июле 2015 года в качестве вице-президента и в январе 2019 уже как глава государства. Импульс развитию сотрудничества придал визит белорусского лидера в Зимбабве, который состоялся в 2023 году. Тогда были подписаны соглашения в области промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и добычи полезных ископаемых. Проведена церемония передачи техники белорусских производителей в рамках реализуемой программы по механизации фермерских хозяйств Зимбабве. В дальнейшем стороны обменивались визитами на различных уровнях. Получило развитие сотрудничества по линии деловых кругов. Было подписано соглашение о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству. Президент Зимбабве посетил Беларусь в мае прошлого года. Главы государств обсудили состояние двустороннего сотрудничества, ход реализации имеющихся и новые перспективные проекты, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. По итогам переговоров подписан пакет двусторонних документов. Ряд мероприятий также прошли на ведомственном уровне по линии предприятий, общественных организаций, деловых кругов.
0: Факты на стол.
2: Между Беларусью и Зимбабве подписана всеобъемлющая дорожная карта стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами составил более 26 миллионов долларов. Это 124,9% к уровню 2024-го. Экспорт сложился на уровне около 19 миллионов долларов. В основе белорусских поставок на зимбабвийский рынок тракторы, комбайны, грузовые автомобили. И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. 20 мая в Большом зале Белгосфилармонии очередная программа «Джаз Трио Трансформер. Вечные ценности» зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками, с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами. Для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.
4: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
5: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
6: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин заявил, что наша армия боеспособна, достаточно оснащена и готова развиваться дальше.
2: В первую очередь наша армия боеспособна, достаточным образом оснащена, и в ближайшее время она будет развиваться в дальнейшем. Мы знаем, было заявлено о необходимости корректировки и структуры вооруженных сил в связи с теми вызовами и угрозами, которые возникают, но выявлены недостатки. Вот это принципиальный момент. Я сразу хочу сказать, что это не какие-то недостатки там стратегического уровня, да, но тем не менее. Какими бы они ни были, их нужно устранять. Как было сказано, мы не собираемся эти недостатки скрывать, заметать под половик. Это не наши подходы. Их нужно устранять. Mm-hmm. Почему? Потому что противник потенциальный, который может задумать, я не говорю, что даже задумал, а может задумать агрессию против Республики Беларусь, какие-либо провокационные действия, он внимательно смотрит за каждым нашим шагом. И в каком состоянии вооруженные силы? Как мы относимся к тем же недостаткам? Умеют наши солдаты и офицеры стрелять или нет? Какая у них физуха? Насколько мы оперативно учитываем новейшие моменты, связанные с применением тех же беспилотников, понимаете? И если он понимает, что мы работаем четко, слаженно, оперативно, на опережение, но это надо быть сумасшедшим для того, чтобы в этих условиях предпринимать какие-то агрессивные действия. Но как только мы допустим слабину, и это касается, кстати говоря, не только системы обеспечения обороноспособности, о чем постоянно президент говорит, тут же будут строить эти планы. Потому что любое проявление, физуху ослабили, не знаем, как скрыть свое место расположения, нет скорости выдвижения, допустим, из мест дислокации на полигоны или в какие-то другие точки, куда необходимо выдвигаться. Или же есть бесхозяйственность, безалаберность на предприятиях, не дай бог, там коррупционное проявление. Противник именно на совокупности таких факторов и выстраивает свои планы. Поэтому их нужно упреждать. Ну и кроме того, слушайте, ну а что нам как скрывать? У нас все полигоны, где наши находятся, все известно. Места сосредоточения, вот там некоторые, а почему войск тоже известно? Говорят, почему у нас в открытом доступе структура? Ну а что? У нас есть сухопутные войска, войска ВВС и ПВО, силы специальных операций. Поэтому что мы будем скрывать, когда мы это делаем в мирное время? Ну и кроме того, ведь качественно проведенное учение – это опять-таки сигнал противнику. Ребята, мы боеготовы, наши войска способны выполнять задачи, у нас есть современное оружие.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
3: Депутат Палаты представителей Национального собрания и генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гегин назвал перспективы сотрудничества Беларуси и Шри-Ланки.
4: Ну, мы активнее стали себя вести в регионе Южной Азии. Я напомню, что это такой особый регион. Это Индия, это Шри-Ланка, это Пакистан, это Бангладеш. Ну, там еще относят часто Непал, Бутан. Отчасти Мальдивы. Вот такой регион. Он со своей спецификой. И там есть свои внутренние конфликты. Там две ядерные страны, Индия и Пакистан. Президент поставил задачу серьезного наращивания товарооборота с Индией и экономического сотрудничества. Ну и Шри-Ланка. Место достаточно популярное среди наших туристов, хотя не так много белорусов туда выезжает, но продаются туры туда. И в основном с этой точки зрения наши люди знают. Но Шри-Ланка, она в последнее время пережила такой процесс очень сложной политической трансформации. Там были и потрясения. С одной стороны, закончилась гражданская война многолетняя. Потом были там и политические волнения, очень серьезного такого революционного, я бы сказал, свойства. Но тем не менее, сейчас это страна, которая становится и уже встала на путь такого устойчивого развития, и она ищет партнеров, в том числе и за пределами региона. И для нас важно находить точки входа. И президент же так поступает и в Африке, и в Латинской Америке. Да, раньше мы вот эту страну не отрабатывали сотрудничество с ней в должной мере. Значит, это надо делать сейчас. Посмотрите, какие хорошие плоды приносит сотрудничество наше с Мьянмой. А буквально там каких-то пару-тройку лет назад эта страна для нас была закрыта. Mm-hmm. Фактически. Мы не рассматривали ее в приоритете. А сейчас уже и глава стран даже совершил визиты в нашу страну. Поэтому здесь это говорит о новых успехах белорусской дипломатии. И вот опять-таки некоторые критики говорят, ну что вы так далеко идете? Ребята, но если Европа сама от нас закрылась, это ж не мы ее закрыли. Не мы ограничили сотрудничество, она ограничила. Естественно, мы будем выходить на другие регионы. Естественно, будем выходить на новые рынки, открывать для себя новые страны. И я вам даже больше скажу. Независимая и суверенная страна должна была это делать, даже если бы Европа не закрывалась. Мы не можем зависеть только вот от одного регионального там рынка или одного-двух. Если мы хотим быть независимой суверенной страной, значит, мы себя и должны позиционировать так в разных уголках планеты. Мы не навязываем свою гегемонию. Мы не создаем никаких сфер влияния, да это и глупо было бы рассчитывать. Но мы хотим, вот пусть по чуть-чуть, пусть понемногу, расширять вот эту политическую карту сотрудничества и дружбы с Белоруссией, которая существует сейчас в мире.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Альфа-радио. Слушай свое, родное.

сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер Беларусьбанк. Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже. We'll be right back.

0: Лукашенко сегодня провел встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Глава государства поблагодарил гостя за то, что, несмотря на расстояние, он нашел время приехать в нашу страну и обсудить вопросы не только межконфессионального общения, но и межгосударственных отношений. Президент отметил, что лично у него добрые впечатления от общения с людьми этого вероисповедания.
1: У нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
0: Индонезия планирует открыть дипломатическое представительство в Минске. Об этом заявил координирующий министр по экономическим вопросам Индонезии на встрече с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным. Айрлан Гахартарта отметила, что делегация накануне посетила несколько крупнейших предприятий в Беларуси. Сегодня состоялось 8-е заседание межправительственной белорусско-индонезийской совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Минске. В Гродно вручили награды и дипломы победителям и лауреатам 22-го национального конкурса «Золотая литера». Церемония награждения прошла в рамках 6-го форума медийного сообщества Беларуси «Медиа. Среда. Сегодня. Смыслы или белый шум». У издательского дома «Беларусь. Сегодня» 7 статуэток и 6 дипломов лауреата. Самое почетное приобретение гран-при конкурса. Заветную статуэтку и звание «Лучший творческий проект года республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий получил спецвыпуск газеты «Республика» о развитии белорусской экономики «Эксперт». Отмечу, что в этом году на конкурс было подано рекордное количество работ – 486. Крестный ход с молитвами к покровителям семейной жизни пройдет завтра в Минске. Об этом на 6-м республиканском форуме Белорусской православной церкви «Семья. Сегодня, завтра и всегда» рассказал митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. Крестный ход начнется у храма Покрова Пресвятой Богородицы в 10:00 и завершится около 12 часов у Минского Свято-Духова кафедрального собора. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2.77 рубля, 3.82 за 100 российских рублей и 4.12 рубля за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 26 мая в Большом зале Белгосфилармонии программа «Только Бах» из цикла концертов «Шедевры мирового органного искусства». Титулярный органист папской базилики святого Михаила в Мадриде, испанский композитор и яркий музыкант своего поколения Даниэль Сальвадор исполнит знаменитое произведение великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно +21, в Бресте +20, в Витебске +12, в Минске +19, в Могилеве +13, в Гомеле 14 тепла. Завтра днем в Минске и Могилеве ожидается +21-23, в Витебске +20-22, в Гродно и Бресте +17-19, в Гомеле 22-24 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: привет! Снова говорю в эфире Альфа-Радио. Всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. 2 часа классных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самое классное, самое известное и популярное мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками и, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире «Альфа-радио». За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, 20-ка топовых исполнителей уже готовы покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: 20-ка самых горячих хитов недели.
0: Но традиционно начнем с новостей из мира шоу-бизнеса. Рита Ора пополнила свой музыкальный арсенал новым инструментом – губной гармошкой, а ее учителем стал никто иной, как легенда Rolling Stones – Ронни Вуд. 35-летняя певица рассказала, что недавно получила совет от легендарного гитариста и уже присматривается к следующему этапу – обучению игре на гитаре. «Я учусь играть на губной гармонике, а потом хочу научиться играть на гитаре», – сказала она одному авторитетному изданию. «Я только что видела Ронни Вуда, и он невероятно хорошо играет на губной гармонике. Он учил меня некоторым вещам». Несмотря на то, что 14 лет назад Рита Ора добилась успеха, она продолжает вкладывать значительные средства в свое мастерство. Она по-прежнему регулярно берет уроки пения и актерского мастерства, настаивая на том, что никогда не перестает учиться. Актриса из 50 оттенков серого описывает себя как очень строгую в отношении работы, ограничивая общение с друзьями перед выступлениями, потому что, по ее словам, я люблю работать. Ора, чьи 13 синглов вошли в десятку лучших в Великобритании, которая снялась во множестве фильмов и телепроектах, говорит, что ей еще многое предстоит доказать. «Я не думаю о том, что я уже сделала. Мне все еще кажется, что мне еще многое предстоит сделать и доказать. Я никогда не отдыхаю, это просто не в моем характере». Кстати, стремление приносит свои плоды в виде новой музыки. Рита Ора готовится выпустить свой 4-й студийный альбом в конце этого года, что будет сопровождаться ее первым полноценным гастрольным туром с 2018 года. В интервью одной из радиостанций она заявила, что действительно сосредоточена на этом альбоме и планирует привести шоу в Австралию и Новую Зеландию, регион, который она теперь называет своим вторым домом после замужества в 2022 году с новозеландским кинорежиссером. Кстати, от уроков игры на губной гармонике с участием рок-звезд до возобновления гастрольной деятельности, в общем, Рита Ора вступает в новую целенаправленную главу своей карьеры, основанную на мастерстве, целеустремленности и живых выступлениях. С новостями из мира шоу-биза на этом все. Переходим к нашей горячей двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепетом. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам» Миша Миллер, претендент на бичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа-хит-парад.
1: 20 место. Time Won't Wait. Филатов and Кэрос. Путь к мировой популярности оказался дольше и тернистее, чем ожидалось. Несколько лет музыкантам не везло. Они постоянно рассылали свой материал студиям, но не получали ответа. Артисты настолько отчаялись, что даже задумались над тем, чтобы закрыть проект. Но в 2015 году им все же удалось обратить на себя внимание. Все началось с ремикса на песню, которую исполняет Имани. Он взлетел на вершины российских чартов, не покидая некоторые по несколько месяцев. Окрыленные успехом, Филатов and Кэрос выпустили свою версию композиции той же артистки. На этот раз о них заговорили и за границей. Time Won't Wait, Филатов and Кэрос. 20 место.
0: 20 место.

0: альфа-хит парад.
1: 19-я позиция In the Dark, Purple, диско машина на горизонте. Это сценический псевдоним немецкого диджея и продюсера Тина Пионтека, который возродил популярность жанров диско и хаус. Обладатель премии Грэмми продолжает радовать поклонников новыми релизами и гастролями, а его стиль строится на сочетании элементов фанка, дип-хауса и ретро-звучания 80-х. In the Dark, Purple, диско машина на горизонте. 19-я строчка.
0: 19-е место.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я позиция. Spot a Fake, Ava Max. В 2013 году Ava выпускает свое первое музыкальное произведение, на которое через 2 года канадский дуэт Project 46 делает ремикс. После череды неудач, когда демо-версии песен отклонялись или забирались звукозаписывающими студиями, девушка наконец-то встретила своего продюсера. Случилось это на вечеринке в честь дня рождения молодого человека в 2014 году. Spot a Fake от Ava Max. 16-е место.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место. In the

17-я строчка. Апате. Композиция от Розе и Бруно Марс. Апате. 16-я позиция. Spot a Fake. Ava Max.

0: Альфа-хит-парад. 15-я строчка «Heart Over Mind» Алан Уокер и Дайя. В 14 году Алан выкладывает в сеть трек «Fate» и почти сразу же начинает пожинать плоды популярности. Сладкоголосый вокал трека принадлежит норвежской певице, которая позднее исполнит еще один хит Алана Уокера. Эта песня подхватит популярность, заложенную предыдущей, но не сможет ее превзойти. Однако о творческом спаде Алана Уокера говорить не приходится. Наоборот, молодой человек набирает обороты, выпуская синглы в сотрудничестве с другими музыкантами. «Heart Over Mind» Алан Уокер и Дайя. 15-е место.
1: 15-е место.

0: любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин.
0: 14-е место.

0: недели.
1: 12-я позиция Flowers от Майли Сайрус. В свое время Майли Сайрус решила попробовать себя в драматичном образе. Она отправилась на пробу для фильма «Последняя песня», который был рассчитан на более взрослую аудиторию. Изначально создатели сомневались, что кумир подростков справится с ролью, но девушка сумела сыграть убедительно и вызвать эмоции у зрителей. В 2012 году фильмографию звезды пополнили сразу несколько проектов. Мелодрама «Лето», «Одноклассники», «Любовь», где она исполнила главную роль, была признана коммерческим провалом, собрала отрицательные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Немного успешнее оказались съемки в комедии «Агент под прикрытием», где героиня актрисы снова ведет двойную жизнь. Яркая, талантливая исполнительница Майли Сайрус и композиция «Flowers» на 12-й строчке сегодня.
0: 12-е место.

0: Альфа-хит-парад. Это Альфа-хит-парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений. Альфа-хит-парад. 11-я позиция. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. Успехи диджея по итогам 2014 года в свое время заслужили высокую оценку. Музыкант был номинирован на премию Грэмми. Кстати, 17 июля 2015 года вышел сингл музыканта, который был записан совместно с канадским певцом и композитором. Так вот, именно кавер-версия песни и заняла первое место чарта в Германии, Австрии и Швейцарии, а также добралась до третьего в США. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. 11-я строчка.
1: 11-е место.

0: Александр Лукашенко сегодня на встрече с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма, передал добрые пожелания президенту США Дональду Трампу. Глава государства также поблагодарил Франклина Грэма за оказываемую белорусам поддержку и помощь. Президент обратил внимание, что, несмотря на санкции, в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи поступило в Беларусь именно из США.
1: Говорят, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами.

0: мутантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
1: В продолжение темы президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма, проповедника из США Франклин Грэм, рассчитывает на скорую встречу президентов Беларуси и США. Об этом он заявил журналистам после встречи у главы белорусского государства. Отвечая на вопрос, как Дональд Трамп относится к белорусскому народу и президенту Беларуси, Франклин Грэм сказал, он хочет, чтобы отношения улучшились. Президенты Трамп и Лукашенко очень похожи друг на друга. Они сильные лидеры, люди с видением будущего. Проповедник подчеркнул, что с учетом большого количества проблем в мире нужно работать не раздельно, а вместе над их решением. Минпром прорабатывает вопросы поставки техники и организации сборочных производств в Индонезии. Об этом сообщила замминистра промышленности Леонид Рыжковский на полях 8-го заседания межправительственной белорусско-индонезийской совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Минске. Накануне индонезийская делегация побывала на Минском тракторном заводе, МАЗе и других предприятиях. Гостям продемонстрировали возможности техники, в том числе оснащенной необходимым прицепным и навесным оборудованием. ГАИ предупредила о возможном ограничении движения транспорта на некоторых участках дорог Минска завтра. Это связано с проведением мероприятий, приуроченных к дням Нижнего Новгорода. Ограничения возможны на подъеме с улицы Максима Богдановича на проспект Победителей и на спуске с проспекта Победителей на улицу Максима Богдановича. Также возможно временное прекращение работы остановочного пункта «Дворец спорта». Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Гродно плюс 21, в Бресте плюс 20, в Витебске плюс 12, в Минске плюс 19, в Могилеве плюс 13, в Гомеле 14 тепла. Завтра днем в Минске и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 20-22, в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Гомеле 22-24 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая позиция — Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: с Вадимом Шепелевым.
1: Восьмая позиция The Weeknd от Леони. У Леони музыкальный талант проявился с самого рождения. У нас есть семейное видео, где я только начала разговаривать, но уже пела, рассказывает она. Я никогда в жизни не мечтала о другой профессии, другие дети хотели быть врачами или кем-то еще. Я же всегда лишь хотела заниматься только музыкой. Сначала в ее детстве было фортепиано, затем уроки игры на гитаре, участие в концертах местных групп и бесконечное прослушивание записей своих кумиров. Мне не требуется учиться вокалу. В свое время она заявляла самонадеянно одному из представителей звукозаписывающей компании на переговорах при заключении контракта. Впрочем, он и не возражал, соглашаясь, что голос молодой артистки делает ее заметно отличающейся от других молодых исполнителей. The Weeknd от Леони. Восьмое место.
0: Восьмое место.

0: Альфа Хит Парад. Седьмая позиция «Over You» от Offenbach. Электронный дуэт из Франции снова в эфире Альфа-Радио. Участники группы познакомились в колледже. Сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем Deep House заболели в 2014. Offenbach называют одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. Их видео набирает 1000 просмотров. На счету у дуэт ремиксы на композиции многих известных исполнителей. «Over You» от Offenbach. Седьмое место.
1: Седьмое место.

Это «Золото хит-парадов». Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция «Shotgun». Это диджей из Нидерландов. Они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Шестая позиция — Lauryrs и Napest Live. Кэлвин Харрис на горизонте с диджеем Тиесто. Харрис выехал в гастрольное турне в свое время в 2012 году по городам Англии и Ирландии. Настал тот момент, когда размер гонорара позволил музыканту впервые занять лидирующие позиции в списке самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии издания Forbes. Среди популярных треков, конечно же, композиции, в создании которых участвовали и британский рэпер, а также песня Blame, записанная вместе с Джоном Ньюманом. Шестая строчка — Lauryrs и Napest Live. Кэлвин Харрис в эфире Альфа-Радио.
0: Шестое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

Cruz The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка Over You

0: Альфа-хит парад.
1: Третья позиция – Dancing in Love. Алан Уокер and me. Алан Уокер – обычный музыкант, обычный парень из самой обычной хорошей семьи, родился в Британии, но уже в 2 года переехал в Норвегию. У него очень простая, но вдохновляющая история успеха. Это не драма в духе «с детства по 20 часов в день играл на пианино до кровавых пальцев и через страдания поднялся к вершинам». У Алана вообще нет никакого музыкального бэкграунда. Серьезно увлекся танцевальной музыкой он только в 2012 году, когда ему было 14 лет. Dancing in Love. Алан Уокер and me. Бронза радиочарта лучших любимых на этой неделе.
0: Третье место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция «Fast» от Demi Lovato. Хотя главными для себя Demi считала музыку и пение, известность не пришла после появления на экране. Кинематографическая биография Lovato началась с популярного детского фильма «Барни и друзья». На съемках этого проекта юная артистка нашла верную подругу, с которой и сегодня, что называется, не разлей вода. Речь идет о тандеме Demi Lovato и Селены Гомес. Прорывным для американской звезды стал 2006 год. Ей предложили сыграть в одной серии культового проекта «Побег». «Fast» от Demi Lovato. Музыкальная работа на второй строчке.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: недели.
1: Первая позиция радиочарта лучших и любимых по итогам прошедших 7 дней. Азизама от Эд Ширана.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Джон, отец музыканта, специализируется на истории искусства, занимается преподаванием. Мама в прошлом работала в художественной галерее, затем стала дизайнером ювелирных украшений. Когда их младшему сыну было 4 года, они решили переехать в графство Саффолк, где и прошел ранний период биографии Эда. На новом месте музыкально одаренный мальчик начал петь в церковном хоре. Вскоре после этого он пошел в школу, но отношения с одноклассниками не ладились. В детстве Ширан не был похож на других, выделялся яркой рыжей шевелюрой и неловкостью. Потребовались годы, чтобы осознать то, что он считал недостатками, на самом деле преимущество. Спасением от одиночества для парня стала музыка. Она же помогла приобрести друзей и справиться с заиканием. Эду было 9 лет, когда отец подарил ему диск с хитами Эминема. Юный музыкант заучил треки наизусть, а затем начал работать над своим вокалом. Спустя 2 года он уже писал песни. Яркий, талантливый музыкант снова в эфире Альфа-радио на первой строчке буквально через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Отлично тебе, классной весенней недели и до скорой аудиовстречи. Удачи, пока!
0: Первое место.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Телефонные переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялись сегодня утром, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям. Беларусь гордится межконфессиональным миром в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом и генеральным директором Евангелийской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом. Встреча прошла во Дворце независимости. Гость – известный проповедник и соратник Дональда Трампа. Глава белорусского государства поблагодарил гостя за то, что, несмотря на расстояние, он нашел время приехать в нашу страну и обсудить вопросы не только межконфессионального общения, но и межгосударственных отношений.
2: Франклин, дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам, ну и обсудить наши

0: наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Кирилл, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России, поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться. Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья. И сторонники.
1: Глава государства рассказал, что у него еще с советских времен остались добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания.
0: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну, вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
1: На встрече с президентом Беларуси Франклин Грэм рассказал, с каким посланием приехал в Беларусь.
2: Господин президент, большое спасибо. Для меня большая честь встретиться сегодня с вами. Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам. И это послание у Господа Бога. Господь любит нас. И Он ведь послал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы забрать наши грехи. И в данном случае, неважно, какой вере мы принадлежим, протестантской, католической, мы все здесь равны, и мы все согласны с этими
0: поступками. Франкин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте про мои грехи.
3: Well, tomorrow night.
2: Ну, завтра вечером, если...
3: The Bible, which is God's word,
2: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас, как лидера.
0: Франкин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
3: Tomorrow night.
2: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
1: Президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэм, а проповедник из США Франклин Грэм, рассчитывает на скорую встречу президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Об этом он заявил журналистам после встречи с белорусским лидером.
3: We had a very open discussion about religious affairs in Belarus.
4: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия, но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, я считаюсь его духовным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. И вот эта моя поездка и мой приезд сюда, в Белоруссию, снова скажет о том, что я являюсь всего лишь проповедником доброй вести, проповедником Евангелия, о том, что Бог любит людей, готов простить всех и каждого. И это, собственно говоря, мое призвание в жизни и мое послание белорусским людям.
1: Евангелийская ассоциация Билли Грэма основана в 1950 году. Ее штаб-квартира находится в городе Шарлотт, это штат Северная Каролина в США. С 14 по 18 мая проходит визит в Беларусь Франклина Грэма, в рамках которого предусмотрено его участие в ряде мероприятий. Также сегодня Александр Лукашенко встретился с президентом Республики Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой. Лидер Зимбабве находится в Беларуси с краткосрочным рабочим визитом. Во время встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, выполнения дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-30 годы. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в реализации совместных с Зимбабве проектов, в том числе с подключением других стран африканского континента. В числе перспективных направлений – создание логистических коридоров, расширение промышленной кооперации. Затрагивались также темы гуманитарного сотрудничества. Больше подробностей рабочего дня президента читайте на сайте SBBY и в газете «СБ Беларусь сегодня».
5: Картина дня.
1: На территории Беларуси состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 205 на 205. Он проходит в рамках договоренности президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Сейчас военнослужащие направляются домой. Кроме того, Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Киеву передано 526 тел, Москве 41. Польские депутаты одобрили продление на 60 дней ограничения права на подачу мигрантами заявления о предоставлении международной защиты на польско-белорусской границе. За проголосовали 399 депутатов, 12 против, трое воздержались. Решение принято в связи с истечением 21 мая срока действия предыдущего ограничения. Впервые оно было введено в марте 2025 года и уже неоднократно продлевалось. В Литве продолжается марафон коррупционных разоблачений. Экс-премьеру Палуцкасу предъявлены подозрения в незаконном обогащении. Несколько ранее его лишили депутатской неприкосновенности. Арестована также часть его недвижимости. Но и у парламентской оппозиции дела обстоят не блестяще. У двоих лидеров партии «Заря Немана» прошли обыски, связанные с подозрениями в финансовых махинациях. Международные агентства сообщают, что Трамп категорически отверг все 14 пунктов мирного соглашения, предложенного Ираном. Хозяин Белого дома и ранее высказывался насчет инициативы Тегерана скептически. скептически. Но теперь она окончательно названа неприемлемой. Иран требовал от США гарантии безопасности, невмешательства в свою ядерную программу, а также выплаты компенсации за агрессию. Теперь, когда иранский проект мирного соглашения отвергнут, развитие событий предсказать становится все сложнее. Армузский канал пока остается блокированным, и в ближайшие дни судоходство там не возобновится, а планетарный топливный кризис продолжит обостряться.
5: Картина дня.
1: В Гродно прошел 6-й форум медийного сообщества Беларуси и 22-й национальный конкурс «Золотая литера». Участникам направлено приветствие от президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства отметил, что эти мероприятия объединяют талантливых журналистов и молодое поколение авторов в творческом стремлении сделать информационную повестку ярче, острее и актуальнее. Сегодня эти знаковые для отечественной медиаиндустрии события являются площадкой принятия эффективных решений в интересах информационного суверенитета родной Беларуси. Убежден, что с опорой на лучший опыт и новые технологические возможности, пониманием ценности мира и национального единства, вы делаете все, чтобы наши смыслы и идеи звучали громко и убедительно, говорится в приветствии. Александр Лукашенко всем пожелал плодотворного общения, интересных дискуссий и неиссякаемой энергии для воплощения в жизнь оригинальных проектов. В Беларуси сформировано сообщество профессионалов медиа, которые являются патриотами и по-хорошему фанатами своего дела. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов на полях 6-го форума медийного сообщества Беларуси «Медиа-среда сегодня. Смыслы или белый шум».
6: Ну, во-первых, мы можем говорить о том, что у нас есть медийное сообщество. Если еще каких-то 5-6 лет тому назад это было, ну, собрание коллег из разных регионов, которые, если и были знакомы, то, наверное, в рамках своей области. Теперь у нас уже есть сообщество профессионалов, сообщество, в котором, естественно, есть конкуренция, поскольку это творческая среда, и, конечно, есть подсматривание друг за другом, но нет вот этого медиаэгоизма, есть всегда желание и способность помочь, подсказать что-то своим коллегам, поделиться какими-то хорошими наработками. Это сообщество настоящих патриотов своей страны, патриотов своего региона, патриотов своего издания, по-хорошему фанатов своего дела, которые собираются. Здесь мы уже видим такое единение, обмен опытом, какое-то, ну, слияние творческих людей, после чего происходит такой всплеск новых технологий, новых публикаций, новых разработок не только в центральной, но и в региональной прессе, собственно, для чего и проводится это мероприятие. Первая мысль – не расслабляться, о чем я говорю постоянно, не почивать на лаврах. Мы иногда вот любим убеждать себя, что мы всех победили, мы превалируем, мы доминируем на информационном поле. Это, безусловно, так, но мы должны понимать, что по ту сторону наши оппоненты – это люди, которые обладают и владеют этими технологиями, управляют этими технологиями. Недавнее удаление с YouTube наших каналов ведущих республиканских СМИ – доказательство того, что как бы мы ни подстраивались под правила игры, они их устанавливают, они ворота по ходу игры переносят, как хотят, или просто удаляют с этого поля, невзирая ни на какие законы, правила и международные стандарты. Мы должны активно принимать все те изменения, которые происходят на рынке, в медиа-ландшафте нашей страны, куда переходит аудитория, идти за ней, не спать и не думать, что все будет как вчера, поскольку молодежь подходит уже к зрелому возрасту, молодежь слабо понимает, что такое газеты, молодежь меньше смотрит телевидение в его стандартном понимании, но потребляет телевизионный контент через отложенные просмотры. Мы должны не бояться использовать все те инструменты и возможности, которые нам несут искусственный интеллект и новейшие технологии, ну, хотя бы для оптимизации творческого процесса, для создания какой-то графики, для рисования карикатур, шаржей, комиксов, визуализации фотографий, памятников, что уже делается, но, к сожалению, не всеми. Вот если мы будем делиться в рамках этого форума такими наработками, наверное, вся индустрия будет более такой масштабной и ровной, и мы будем продолжать одерживать победу в этом информационном противоборстве.
1: Форум в Гродно собрал более 700 участников. Вчера они познакомились с промышленным и туристическим потенциалом Гродно, сегодня же обсуждали вызовы современной журналистики, приоритеты развития медиасферы, информационной безопасности и трансформацию медиаресурсов. Также сегодня были названы имена победителей и лауреатов 22-го национального конкурса «Золотая литера». Всего 75 журналистов. Главная медиапремия страны традиционно объединяет признанных мастеров пера и молодых авторов. В 2026 году творческое состязание собрало рекордное количество заявок – почти 490 работ. Причем высокую активность проявили как республиканские, так и региональные масс-медиа. Сильнейших определили в 27 номинациях. Журналисты издательского дома «Беларусь сегодня» взяли 7 статуэток и 5 дипломов. А гран-при конкурса получил спецвыпуск «Эксперт» газеты «Республика» издательского дома «Беларусь сегодня». Главный редактор «Республики» Юлия Статкевич подчеркивает, что спецвыпуск целиком посвящен вопросам экономического развития.
7: Об экономике можно говорить сложно и непонятно. Мы же стараемся делать это понятно, доступным языком, с помощью различных форм. Это и интервью, и комментарии, интересные примеры. И наша фишка – это большой визуал, который действительно любой человек, даже далекий от вопросов экономики, может понять и разобраться. И думаю, что это его тоже заинтересует. Экономика действительно такое направление сложное, но в последнее время это топовая тема. Наверное, редкий человек в нашей стране не интересуется экономикой. От этого зависит и его, в частности, благосостояние. И поэтому тема основа основ. Эксперт действительно рассказывает о том, что происходит в нашей стране в экономике. Но мы своего читателя готовили давно. В этом году исполняется 35 лет со дня выхода первого выпуска газеты «Республика». Экономика всегда была темой номер один в нашей газете. Но вот именно год назад, 5 сентября вышел номер «Эксперт», который целиком и полностью посвящен вопросам экономики, и наш читатель уже был подготовлен. Другое дело, что мы искали такие необычные формы подачи этой информации, чтобы весь номер ему было интересно читать. То есть, и я думаю, что рубрика «История успеха», она заинтересует каждого, потому что там простым языком доступно рассказаны реальные истории наших белорусов, которые делают мега-крутые проекты, у которых очень успешный бизнес. И вот это, наверное, и отмечали и члены жюри, которые нам дали гран-при в том числе.
1: Декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев на форуме медийного сообщества Беларуси отметил, каким должен быть настоящий журналист.
8: Ну, во-первых, белорусский журналист не должен врать и обманывать. Об этом неоднократно заявляли все руководители. Вот новый министр информации недавно это подчеркивал на встрече с молодыми журналистами региональными. Дмитрий Александрович Жук об этом говорил. Поэтому ни в коем случае не врать, не обманывать. Это раз. Второе, всегда стараться быть в самой гуще событий, не быть равнодушными, не проходить мимо, даже если что-то кажется тебе недостойным внимания, но зачастую это может стать серьезным инфоповодом, возможностью задуматься о чем-то. Ну и третье, мне кажется, что не надо думать о том, что ты звезда, не надо никогда самого себя возвышать. Лучший журналист – это тот, который постоянно недоволен своей работой и стремится ее совершенствовать. К сожалению, бывает так иногда, что люди думают, я достиг всего, схватил Бога за бороду, как говорят, и тогда его журналистская карьера заканчивается. Никогда не думать о себе, что ты уже достиг всего, а думать, что ты можешь лучше, лучше и лучше.
1: Программа форума была насыщенной. Участники провели работу на площадке Гродненской областной филармонии, где обсудили развитие национального информационного пространства. В рамках форума также прошел открытый микрофон. Все подробности читайте на сайте СББай и в газете «СБ Беларусь сегодня». Обеспечить полный технологический суверенитет союзного государства – такая амбициозная задача стоит перед учеными Беларуси и России. В Минске прошло совместное заседание президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук. В центре внимания такие стратегические направления, как наноэлектроника, нанотехнологии, микроэлектроника. Беларусь наращивает выпуск микросхем для космических систем, авиации и промышленного оборудования. Чтобы освоить новые процессы, ученые нарабатывают собственный опыт и расширяют знания. Эксперты уверены, в ближайшие годы критические технологии наших стран будут полностью обеспечены необходимым союзным оборудованием и компонентами. Развивают и искусственный интеллект, но не для конкуренции с мировыми аналогами, отметил председатель президента президиума НАН Беларуси Владимир Караник.
9: Основная задача – это прикладная. Искусственный интеллект, именно прикладные языковые модели, которые будут использоваться в проектировании, в конструировании, в машиностроении, в анализе больших данных. То есть мы концентрируемся на разработке прикладных решений, использующих языковые модели с открытым кодом. И в этом направлении работа ведется.
1: Важным проектом научной интеграции станет Сибирский кольцевой источник фотонов. Синхротрон СКИФ планируют запустить к концу нынешнего лета. Для Беларуси это прямой доступ к уникальным наноуровневым исследованиям материалов. В Беларуси сегодня отмечается День семьи. Поддержка материнства, отцовства и детства – безусловный приоритет социальной политики Беларуси. Семья всегда была и остается под особой защитой государства. Сегодня в Беларуси насчитывается более 2 600 000 семей. При этом порядка 80% из них предпочитают городской ритм жизни. Остальные выбрали для себя сельскую местность. Растет число и новых союзов. По итогам 2025 года в стране было заключено почти 52 тысячи браков. Это на 11% больше, чем годом ранее, рассказала зампредседателя Национального статистического комитета Наталья Тарасюк.
10: 32 тысячи женщин и почти 34 тысячи мужчин впервые вступили в брак. А еще интересный такой факт, что 547 браков было заключено среди лиц в возрасте 65 лет и старше. Причем 44 женщины вступили в первый брак и 78 мужчин.
1: Особое внимание уделяется многодетным семьям. Каждый четвертый ребенок в республике воспитывается в такой семье. В региональном разрезе лидером по количеству многодетных остается Брестская область. Там проживают более 24 тысяч таких семей. На втором месте Минский регион – 21 тысяча. И замыкает тройку лидеров Гомельская область – 19 тысяч многодетных семей. К слову, именно в центральном регионе проживает самая большая семья страны, в которой воспитываются 15 детей. Для родителей и детей в республике выстроена многогранная система защиты. Социальная поддержка оказывается на каждом этапе – от рождения малыша и до его вступления во взрослую жизнь. Это и выплаты, и семейный капитал, и льготы в сфере жилья и образования, отметила замминистра труда и соцзащиты Юлия Бердникова.
11: Самая такая популярная мера в нашем государстве – это материнский капитал. На сегодняшний день размер его составляет 35 500. Он ежегодно индексируется. В этом году в бюджете предусмотрено на данные виды поддержки 280 миллионов рублей. К слову сказать, эта мера поддержки у нас уже функционирует в стране, представляется, с 2015 года, и на сегодняшний день на семьи многодетные открыто порядка 150 тысяч вкладов.
1: Укрепление института семьи и защита традиционных ценностей остаются ключевыми приоритетами для Беларуси. Испытания на право ношения крапового берета прошли во внутренних войсках. В первый день претендентов ожидала комплексная проверка. Нормативы по подтягиваниям, приемам рукопашного боя и самостраховке, акробатике, бегу на разные дистанции. Во второй день комбинированный марш-бросок с преодолением полосы препятствий, нормативы по медицинской и физподготовке, огневые задачи из различных видов оружия, а в заключение спарринги с обладателями заветного головного убора. Подробности рассказал замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками МВД Николай Карпенков.
12: Особенностью этой сдачи являлось то, что все бойцы, они прибыли с границы, с боевых задач, с проверок, на которых мы сейчас на данный момент находимся. Время спокойной подготовки на протяжении нескольких недель, оно ушло в прошлое. И сейчас бойцы приходят, сдают на берет, практически, вот, скажем так, на своем внутреннем ресурсе. Мы постоянно на каждой сдаче добавляем все то, что необходимо у нас, и мы увидели на специальной военной операции. Это, конечно, на самой подготовке к сдаче и владение дронами. Это и оперативно-розыскная деятельность, это и минно-подрывное дело, это и топография, и умение давать целеуказания. Все, что мы видим там, все мы добавляем и развиваем.
1: Сегодня в строю внутренних войск 1700 бойцов, обладателей крапового берета. А после этого экзамена их стало на 68 человек больше. Их работа по спасению людей, гуманитарная деятельность и высокие спортивные достижения – достойный вклад в развитие нашей страны и укрепление ее авторитета на международной арене. Яркий пример преданного служения белорусскому народу. 35-летие со дня образования отмечает республика отряд специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси. Работников и ветеранов поздравил президент. Создание вашего подразделения было ответом на вызовы нового времени, связанные с масштабными техногенными авариями и природными. природными катастрофами, необходимостью оперативного реагирования на них и спасения наших граждан, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что за эти годы удалось сформировать коллектив профессионалов высочайшего класса, состоящий из спасателей, кинологов, взрывотехников, водолазов, химиков, медиков и других специалистов. Создана солидная материально-техническая база, накоплен большой опыт и наработанные компетенции для действий в самых сложных чрезвычайных ситуациях, благодаря чему подразделение стало частью коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и полноправным членом корпуса сил СНГ. «Вы достойно проявили себя в десятках спасательных операций по всему миру», подчеркнул белорусский лидер и поблагодарил за службу всех работников и ветеранов отряда. Объединенный мир борьбы снял все ограничения для спортсменов из Беларуси и России, сообщили в пресс-службе НОК. Согласно обновленным правилам, борцы из Беларуси и России будут участвовать в соревнованиях под своими национальными флагами на всех возрастных уровнях, включая взрослые. На форме спортсменов и членов делегации разрешено размещать национальное обозначение БЛР и РУС. В случае победы на соревнованиях под эгидой организации будет исполняться государственный гимн страны. Ранее о полном восстановлении прав атлетов из Беларуси объявили Международный союз современного пятиборья, Всемирная боксерская организация и Международная федерация волейбола. Решения приняты в соответствии с рекомендациями МОК об отмене ограничений для белорусов от 7 мая этого года. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
5: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.
13: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
14: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
15: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
14: А батарейки? Их куда?
15: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
14: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
15: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
16: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Политпривет на Альфа-радио. В России мужчина уехал на неделю, оставив кота в запертой квартире. Через несколько дней обеспокоенные соседи обратили внимание на крики животного. Полицейские вместе с родственниками владельцев вскрыли дверь. Специалисты управления ветеринарии осмотрели кота и выяснили, что он ни в чем не нуждался, а кричал просто от скуки. О недостатке внимания спели голосы с места.

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 20-22, в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Гомеле 22-24 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди, возможно гроза.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница.
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Глава государства встретился с президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Белорусский лидер встретился с президентом Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой. В Минске состоялось заседание межправительственной белорусско-индонезийской совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Планы национальной команды, инфраструктура в райцентрах. В правительстве обсудили развитие футбола в Беларуси.
0: Что происходит?
2: Сегодня утром состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
0: Ситуация в мире.
2: Александр Лукашенко сегодня встретился с президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом. Глава государства поблагодарил гостя за то, что, несмотря на расстояние, он нашел время приехать в нашу страну и обсудить вопросы не только межконфессионального общения, но и межгосударственных отношений.
3: Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России. Поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
2: Александр Лукашенко отметил, что лично у него

0: Вот добрые впечатления от общения с людьми этого вероисповедания.
1: В советские времена, ну, вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной, но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди. Трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
0: Александр Лукашенко также поблагодарил Франклина Грэма за оказываемую белорусам поддержку и помощь.
1: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И, Франклин, огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Ну, думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
0: Франклин Грэм поблагодарил главу белорусского государства за возможность встретиться с ним, а также провести встречу с белорусами, которые исповедуют протестантизм. Он обратил внимание, что в религии принято возносить молитвы за лидеров стран, и пообещал президенту Беларуси, что помолится за него вместе с белорусскими христианами протестантской веры. По итогам встречи с Александром Лукашенко Франклин Грэм пообщался с журналистами.
2: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия. Но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, я считаю его духовным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. И вот эта моя поездка снова скажет о том, что я являюсь всего лишь проповедником доброй вести проповедником Евангелия, о том, что Бог любит людей, готов простить всех и каждого. И это, собственно говоря, мое призвание в жизни и мое послание белорусским людям.
0: Отмечу, что визит в Беларусь Франклина Грэма проходит с 14 по 18 мая, в рамках которого предусмотрено участие в ряде мероприятий.
3: Это важно.
0: Сегодня же Александр Лукашенко встретился с президентом Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой, который находится в Беларуси с краткосрочным рабочим визитом. Обсуждены вопросы развития двусторонних отношений, выполнения дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. Глава белорусского государства подтвердил заинтересованность Беларуси в реализации совместных с Зимбабве проектов, в том числе с подключением других стран африканского континента. В числе перспективных направлений – создание логистических коридоров, расширение промышленной кооперации. Затрагивались также темы гуманитарного сотрудничества.
3: Точка отсчета.
0: Беларусь уже давно выступает за выстраивание сбалансированных отношений со своими партнерами. Активизация сотрудничества с государствами Африки, которая наметилась в последние годы, это и есть поиск этого самого баланса. Африка для Беларуси – рынок будущего, куда нужно активно идти и завоевывать на нем свои ниши. И результаты уже достигнуты немалые. Например, сегодня успешно реализуются совместные программы механизации сельского хозяйства с Зимбабве и Нигерией. Такой формат сотрудничество стал брендом Беларуси в Африке и вызывает значительный интерес у других стран континента. Укрепляются связи с традиционными партнерами Египтом, Кенией, ЮАР, Эфиопией. Сотрудничество Беларуси и Зимбабве в настоящее время носит активный характер. Президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва посещал Беларусь в июле 2015 года в качестве вице-президента и в январе 2019 уже как глава государства. Импульс развитию сотрудничества придал визит белорусского лидера в Зимбабве, который состоялся в 2023 году. Тогда были подписаны соглашения в области промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и добычи полезных ископаемых. Проведена церемония передачи техники белорусских производителей в рамках реализуемой программы по механизации фермерских хозяйств Зимбабве. В дальнейшем стороны обменивались визитами на различных уровнях, получило развитие сотрудничества по линии деловых кругов. Было подписано соглашение о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству. Президент Зимбабве посетил Беларусь в мае прошлого года. Главы государств обсудили состояние двустороннего сотрудничества, ход реализации имеющихся и новые перспективные проекты, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. По итогам переговоров подписан пакет двусторонних документов. Ряд мероприятий также прошли на ведомственном уровне по линии предприятий, общественных организаций, деловых кругов.
3: Факты на стол.
0: Между Беларусью и Зимбабве подписана всеобъемлющая дорожная карта стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами составил более 26 миллионов долларов. Это 124,9% к уровню 2024-го. Экспорт сложился на уровне около 19 миллионов долларов. В основе белорусских поставок на зимбабвийский рынок – тракторы, комбайны, грузовые автомобили. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
3: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 20-22, в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Гомеле 22-24 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди, возможно гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 20-22, в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Гомеле 22-24 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 20-22, в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Гомеле 22-24 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 20-22, в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Гомеле 22-24 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 20-22, в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Гомеле 22-24 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 20-22, в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Гомеле 22-24 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Витебске плюс 20-22, в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Гомеле 22-24 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза.